Радио. Радио твоего дня.

это Альфа Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается +28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте +25-27, в Гродно +27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается +28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте +25-27, в Гродно +27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается +28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте +25-27, в Гродно +27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко.
2: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем третьем получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта, насколько эта тройка работает, работает ли работоспособна, правильно решение или нет, имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам ты. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе. Это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике.
1: 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания, традиционно проходит в начале июля и органично сочетается с празднованием Дня независимости Беларуси. Эта связь очень символично, обратил внимание президент.
2: По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
1: Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на протяжении многих лет строила, развивала и укрепляла вооруженные силы, главный гарант независимости и территориальной целостности.
2: Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, потому чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, все должны остудить их.
1: Вместе с тем президент не видит поводов почивать на лаврах. Наоборот, впереди огромный фронт работы, и это стало очевидным по итогам недавней проверки боеготовности войск.
2: Убежден, вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с востока.
1: Главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине, констатировал он. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны, отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко обратил внимание на продолжающуюся гибридную войну против Беларуси, в которой используются экономический диктат, политический и информационный прессинг, активный шпионаж и провокации на южных границах страны.
2: Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость, наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша.
1: Президент подчеркнул, что белорусы хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. «Мы мирные люди, воевать не хотим, но перед врагом головы склонять не намерены», заявил глава государства. В ходе церемонии президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майора юстиции, полковнику юстиции Максиму Спринцину. Погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены начальнику Витебской таможни Сергею Линкевичу, государственного советника юстиции третьего класса, прокурору Гомельской области Олегу Авдею. Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении благодарности президента Беларуси выпускникам, окончившим военное учебное заведение с отличными показателями в учебе. Обращаясь к генералам, президент подчеркнул:
2: «Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит».
1: Александр Лукашенко от всей души поздравил присутствующих с успешным окончанием учебы в военных вузах и присвоением генеральских званий. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента – Купаловское и Агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий.
2: Общая картина по этим комплексам позитивная. Общая картина. Предприятия вливают немало инвестиций. За 1,5 года вложили более 200 миллионов рублей. Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг. Не хочу сказать, что это плохо, или это касается только этих холдингов. То, что мы создаем там в Шкловском районе, в других районах, это будет работать на всю страну, если это нужно, но на районы точно. Если говорить о холдингах, то в прошлом году выручка выросла у них на 17%, прибыли на треть выросла, экспорт на 20%, молоко на 6,5%, удой на корову приблизился, ну, сегодня уже, наверное, Юрий Викторович, 7,5 тысяч литров молока по году мы планируем получить. Это хороший показатель. Но это показатели неэффективности. Это важные показатели, без которых эффективности не бывает, но не показатели. Это не прибыль, это не рентабельность, и это не огромные деньги на счетах.
1: Вместе с тем есть вопросы по работе конкретных предприятий, где производство отдельных видов продукции держится на уровне 93-98%.
2: То есть я хочу сказать, что средняя температура по госпиталю нормальная, а Отдельное предприятие у нас, увы.
1: Глава государства обозначил ряд других вопросов, которые его настораживают. В частности, в агрохолдинге «Купаловские» падеж крупного рогатого скота увеличился на 25%. В этой связи Александр Лукашенко напомнил, что управляющий делами президента Юрий Назаров обещал реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в «Купаловском».
2: Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет. Оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, в наличии стоит, и иногда там, не знаю уже, насколько это глубоко у вас внедрено, иногда и скот без воды.
1: Белорусский лидер обратил внимание на райагросервис в Шклове, который также входит в структуру холдинга «Купаловская» и к работе которого есть определенные вопросы. Жалобы связаны с тем, что организация ремонтирует простую технику, например, прицепы и сеялки, но не мощные тракторы.
2: Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах.
1: Президент отметил, что местные органы власти не против принять эти предприятия обратно в свое ведение. Дело в том, что руководители на месте лучше понимают потребности района, могут более оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организации. «Я не вижу большой проблемы, чтобы эти хозяйства были переданы в коммунальную собственность», сказал Александр Лукашенко. Он предложил озвучить конкретные шаги, необходимые для дальнейшего развития холдингов, а также вопросы, которые требуется решить на уровне главы государства. Еще одной темой совещания стали внесенные предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горицкого и Чаусского района.
2: В свое время ставился подобный вопрос. Я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут.
1: Александр Лукашенко обозначил вопросы, на которые следует ответить, прежде чем принять решение по Дрибинскому району.
2: Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах, когда мы создаем Дрибинский район как район? Мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект?
1: Участниками совещания у главы государства стали премьер-министр, глава администрации президента, председатель комитета госконтроля, управляющий делами президента, министр сельского хозяйства и продовольствия, руководство области и районов. Как отметил на совещании управляющий делами президента, ключевую роль в достижении положительных результатов работы Купаловского и агропромышленного комплекса сыграла финансовая помощь со стороны управления делами – 200 миллионов рублей инвестиций за полтора года. Однако, по его словам, управляющие компании холдингов так и не смогли обеспечить в полной мере формирование единой производственной финансовой инвестиционной политики. Потому абсолютно логично, что в целях выстраивания наиболее оптимальной и эффективной системы управления предприятиями предлагается передать безвозмездно из республиканской собственности акции организации участников холдингов в коммунальную собственность, озвучил вынесенное на совещание предложение Юрий Назаров. Александр Лукашенко по этому поводу обратил внимание, что неоднократно указывал управляющему делами президента на целесообразность именно такого решения в сложившейся с данными агрохолдингами ситуации. Президент также подчеркнул, что хозяйства, входящие в агрохолдинги управделами, высказывают желание перейти к автономной работе.
2: Могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен на тальноводческие хозяйства, ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
0: Занимаются, но
2: утеряют. Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает.
1: По итогам совещания Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района за счет Чауского, Горицкого и Могилевского районов. Президентам поручено отработать нормативный правовой акт и в дальнейшем внести его на рассмотрение. Также принято решение о закрытии агрохолдинга «Купаловское управделами президента», вместо которого появятся отдельно взятые самостоятельные хозяйства со своим руководителем, штатом, территорией и расчетным счетом. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля подписал указ номер 216 о мерах по развитию отдельных регионов. В документе закреплены меры для придания дополнительного импульса социально-экономическому развитию районов Юго-Восточного региона Могилевской области и региона Поозерье в Витебской области на период до 2030 года. Речь идет о Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Славгородском, Хотимском и Чериковском районах Могилевской области, а также Брасловском, Городокском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Полоцком и Ушачском районах Витебской области, входящих в так называемое Поозерье. Указ позволит сформировать благоприятные условия для дальнейшего развития регионов, создания на их территориях новых предприятий и производств, реализации инвестиционных проектов. Закрепляется ответственность должностных лиц за эффективность реализации прописанных в указе мер. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил Валеватова Юрия Николаевича помощником президента Республики Беларусь, инспектором по Гомельской области. Катковец Надежду Николаевну помощником президента Республики Беларусь, инспектором по Могилевской области. Реутского Дмитрия Васильевича помощником президента Республики Беларусь, инспектором по городу Минску. Президент дал согласие на назначение Крицкого Михаила Леонидовича председателем Шкловского райисполкома, Ковранина Александра Николаевича председателем Бобруйского райисполкома, Фролова Юрия Николаевича председателем Комитета государственного контроля Могилевской области. Глава государства обратился к Юрию Валеватому, который назначен помощником президента, инспектором по Гомельской области. До настоящего времени Юрий Валеватый занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облисполкома.
2: Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. В этом суть моего назначения вас на эту должность. Главное, чтобы Гомельская область, ну, если не была Гродненской, это очень сложно в связи с теми условиями, в которые находится Гомельская область. Земли немножко другие, ну, чтобы она была похожа. Думаю, вот эта связка с Иваном Ивановичем Крупко даст результат. Очень на вас надеюсь.
1: Александр Лукашенко также отметил, что должность помощника президента в том или ином регионе – это в определенном смысле временный промежуточный пост.
2: У вас определенные перспективы, не могу сказать большие, малые, но определенно вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько вы с бывшим министром, бывших не бывает, Иваном Ивановичем Крупко, к которому вы хорошо относитесь, он к вам хорошо относится. Насколько вы продвинете Гомельскую область?
1: Глава государства Александр Лукашенко при назначении Надежды Катковец помощником президента, инспектором по Могилевской области, отметил ее значительный опыт работы и высокий уровень знаний в аграрной сфере.
2: Надежда Николаевна, я вас знаю давно, вы человек активный, опытный, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Отдохнули немножко и вперед.
1: Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы, объяснил, с чем связано назначение Дмитрия Реутского помощником президента, инспектором по Минску. Глава государства отметил, что Дмитрий Реутский хорошо понимает специфику работы в Минске, так как жил и работал в столице.
2: Ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли вот, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует, принципиально подойти надо.
1: Он обратил внимание, что Дмитрий Реуцкий, вступая в новую должность, не будет находиться в подчинении у председателя Мингорисполкома. В этой связи Александр Лукашенко высказался в целом о роли помощников.
2: Вы, если можете оставить глаза и уши президента, это тоже мне вам объяснять не надо.
1: Вместе с тем помощникам президента необходимо работать с местными органами власти для реализации поставленных задач. При рассмотрении кадровых вопросов Александр Лукашенко заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране. Александр Лукашенко обратил внимание, что в этом районе восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне структуры. Президент обратился к назначенным с напутствием.
2: Всех хочу помощнику предупредить, полезно это услышать председателям райисполкома. Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те мои дети, образно говоря.
1: Вместе с тем он подчеркнул, что это не значит, что помощники президента должны ходить и брать под козырек перед руководителями облсполкомов.
2: Да, надо помогать. Вы будете отвечать за область, которую будете представлять все втроем, и Могилевская, и другие. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Но надо иметь свою точку зрения. Вы инспектора по кадрам. Кадры решают все, как говорил классик. Есть толковые руководители. Все вы это хорошо знаете, вы опытные люди. Хороший руководитель, значит, дело пойдет. Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу. Я не стану вам рассказывать о том, как надо работать. Вы люди опытные, мне можете еще много чего рассказать. Но требование мое одно. В связи с тем, что вы назначаетесь на ключевые должности, вы лицо президента на местах, это прошу иметь в виду.
1: Александр Лукашенко обратил внимание, что в этом году урожай на полях хороший, и нужно приложить все усилия, чтобы убрать его без потерь. Президент еще раз акцентировал внимание на качественной подготовке к основному этапу уборочной кампании. Должны быть в готовности не только комбайны и зернотоки, но решены вопросы с обеспечением кадрами. Он ориентировал чиновников по-хозяйски подходить к решению тех или иных вопросов и шевелиться, не сидеть в кабинетах. Александр Лукашенко также напомнил о своем поручении, чтобы председатели райисполкомов лично держали на контроле и отвечали за работу отстающих хозяйств в районах. Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ 8 июля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. До настоящего времени Владимир Белый занимал пост начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил. Еще одним указом главы государства генерал-майор Александр Науменко, работавший прежде замминистра обороны, освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. 8 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 223, направленный на упрощение условий выдачи авансов при поставках сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд. Документ вносит корректировки в соответствующий указ от 17 июля 2014 года номер 350. Предусматривается наличие постоянно действующих закупочных цен на сельхозпродукцию, которые будут корректироваться с учетом объективных причин. Это позволит перерабатывающим такую продукцию организациям заблаговременно заключать договоры поставки и проводить авансирование сельхозпроизводителей. 8 июля президенты Беларуси и Узбекистана провели встречу. Александр Лукашенко поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное, непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. В свою очередь Шавкат Мирзиёев поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь. Совместная рабочая программа началась со встречи в формате тет-а-тет. Президент Беларуси пригласил коллегу в гости. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев продолжили общение за неформальным ужином. 9 июля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во Дворце независимости провел переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посещал Беларусь официальным визитом. Переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран.
2: Шавкат Мирамонович, я уже вас вчера дома в домашней обстановке приветствовал. Ваш приезд здесь еще раз хочу повторить, уже официально, я рад вашему приезду. Мы с вами на всех международных встречах обменивались мнениями по поводу этого визита. Он тогда сказал, что мы вас очень ждем. Ждем как друга белорусского народа и готовы сделать все для того, чтобы ваш визит и ваша делегация успешно проходили. Что касается наших взглядов, если не повторяться то, о чем мы говорили вчера, хочу сказать, что мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что в Узбекистане. Мы за многополярность, мы не хотим мешать никому, мы смотрим на наш народ, Узбекистан, на свой народ, белорусы, на свой, но в то же время, вот как министры сейчас докладывали, ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы.
1: Александр Лукашенко отметил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди государств СНГ занимает третье место.
2: Конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений. У него все тогда получалось. И мы слышали с вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень.
1: Он констатировал, что когда-то стороны говорили о необходимости достижения уровня товарооборота в 1 миллиард долларов, а теперь уже свободно ставится цель в 2 миллиарда долларов. Ставятся соответствующие задачи перед ведомствами двух стран. Во время переговоров в широком составе Александр Лукашенко дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение. По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова обеспечить стабильные поставки, востребованные на узбекском рынке продукции, мясо молочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей и фармацевтической отраслей, машиностроения и нефтехимии. По итогам переговоров президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Также была утверждена дорожная карта развития сотрудничества двух стран на 2026-2030 годы. Глава белорусского государства отметил, что переговоры прошли, как всегда, в дружественной и доверительной атмосфере. Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, поблагодарил главу белорусского государства за его поддержку в реализации совместных проектов и программ, за уделяемое исключительное внимание к развитию многоплановых отношений между двумя странами. По завершении двухдневного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь глава белорусского государства Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорту. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля подписал указ номер 228, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств, участников союзного государства от 24 января 2006 года. Проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешение на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Индия о взаимной защите секретной информации. Соответствующий указ номер 229 глава государства подписал 9 июля. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. обряды, песни и ремесла – основа культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 июля на республиканском празднике «Купалье». Александрия собирает друзей. Президент отметил, что об этом много размышлял первый народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним Янка Купала. «Купалье» — это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас, кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное — любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие, подчеркнул Александр Лукашенко. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
0: Итоги недели. Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается +28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте +25-27, в Гродно +27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов Оршанского авиаремонтного завода с 85-летием со дня его образования. Глава государства отметил, что своим трудом коллектив предприятия вносит существенный вклад в укрепление боеготовности военной авиации и надежности гражданского воздушного флота Беларуси. Убежден, что вашему коллективу, который отличается высоким профессионализмом, ответственностью и преданностью родному предприятию, по плечу самые сложные задачи и большие достижения, добавил Александр Лукашенко. Белорусская атомная электростанция – грандиозное сооружение и высокотехнологичный проект, которым гордится Беларусь. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Качанова во время посещения станции в минувшую пятницу. Председатель Совета Республики напомнила о том, что сегодня АЭС обеспечивает 40% электроэнергии страны. Спикер отметила, что на АЭС созданы безопасные условия для работы сотрудников, на которых лежит большая ответственность. Особое внимание уделяется и подготовке квалифицированных специалистов. Для этого здесь созданы прекрасные условия, сказала председатель Совета Республики. В основе сильного государства лежат традиции. Такое мнение высказала в минувшую субботу заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время открытия республиканского праздника «Купалье» Александрия собирает друзей. Этот праздник, по мнению Натальи Петкевич, и есть подтверждение сильного государства. «Купалье» – одна из самых красивых, добрых, душевных и в чем-то семейных национальных традиций. И всеми этими качествами обладает Шкловская земля, считает заместитель премьер-министра. В Минске прошел фестиваль уличных видов спорта. Спортсмены из Беларуси и России соревновались в зрелищных и динамичных дисциплинах, таких как стритбол, скейтбординг, забег с препятствиями, функциональное многоборье, эндуро и брейк-данс. Масштабный спортивный праздник организован президентским спортивным клубом совместно с Минским городским исполнительным комитетом. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Могилеве и Витебске плюс 18, в Бресте, Гомеле и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-радио.

0: Я знаю законы нашей страны.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: И я знаю законы нашей страны.
0: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
3: Мы знаем законы нашей страны.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Ты слушаешь Альфа-радио. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», понедельник. На дворе 13 июля. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первую 30

0: минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу. Выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
1: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко на республиканском празднике Купалье, Александрия собирает друзей, выразил уверенность, что на этом празднике скоро будет огромное количество украинцев. Глава государства обратил внимание, что в этом году поучаствовать в празднике на берегу Днепра впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской и Кемеровской областей. Как видите, 4000 километров и даже больше – это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе, отметил президент. Здесь собираются друзья, и с каждым годом их становится все больше. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время республиканского праздника Купалье «Александрия собирает друзей», который прошел в Шкловском районе. Яркие локации, настоящий город мастеров, почти 2 километра торговых рядов, дегустации, презентации и интерактивы. Праздник Купалье в Александрии – одно из самых ярких событий лета. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч гостей, чтобы зарядиться хорошим настроением на целый год. Александрия вновь собирает друзей. И этим все сказано, подчеркнул Анатолий Исаченко. Вузы Беларуси начинают основной прием документов от абитуриентов. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму также уже стартовал. Продлится он до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 100 абитуриентов. Врачи РНПЦ «Кардиология» впервые в Беларуси провели уникальное для страны хирургическое вмешательство по поводу хронического расслоения аорты, сообщил сердечно-сосудистый хирург, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистой хирургии РНПЦ Руслан Жмайлик. Первая в стране операция полной замены аорты проведена мультидисциплинарной командой специалистов РНПЦ «Кардиология» под руководством заместителя директора по хирургической помощи Сергея Спиридонова. Что касается пациентки, на данный момент ее аорта пролечена полностью, необходимости в последующих операциях нет. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Могилеве и Витебске плюс 18, в Бресте, Гомеле и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-радио».

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
3: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Итак, Ньюсбай пишет о том, что Польша передала Украине 5 ракет для зенитно-ракетных систем «Патриот». Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в воскресенье США нанесли удары по иранским ракетным объектам и катерам. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. «Желтая слива» рассказывает историю о том, что жительница Германии высказалась о том, почему Украина растеряла все, что получила после распада СССР, а Беларусь могла сохранить и приумножить свое наследие. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» пишет о том, что французские АЭС приостанавливают работу на фоне жары. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же президент Словакии заявил, что его страна, также Венгрия и Чехия, отказываются давать деньги на военную поддержку Киева. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
3: Песни.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: Итак, гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний, на понедельник, 13 июля. Итак, Овен, день необыкновенных идей. Они появляются у вас с самого утра, но благоприятный момент для осуществления задуманного наступит чуть позже. Телец, если вы планируете на этот день какие-то важные дела, будьте готовы к тому, что заниматься ими придется в одиночку. Близнецы, начало дня будет отличным, вы с энтузиазмом беретесь за новые дела. Быстро добивайтесь первых успехов. Рак, отличный день, насыщенный и важный. Что бы вы ни задумывали, или знаете, шансы добиться успеха высоки. Лев, не переживайте из-за мелочей. В начале дня возможны напряженные моменты. Порой не всегда все идет по плану. Дева, не спешите. День начинается спокойно и размеренно. Первая его половина подходит для того, чтобы завершить дела, начатые ранее. Весы, подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое и необычное. Скорпион, в начале дня многое кажется простым, но чуть позже может выясниться, что вы упустили из виду. И, конечно же, поймете, что это были за детали. Стрелец, в начале дня будет сложно избежать разногласий и споров. Козерог, не переоценивайте свои возможности. Это благоприятный день, но все же вряд ли вы сможете добиться всего, чего захотите сегодня. Водолей, это не самый плодотворный день, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на грандиозные успехи и выдающиеся победы. И рыба, в начале дня возможны напряженные моменты и мелкие неприятности. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день — это день, когда необдуманные поступки могут совершать даже те, кто обычно гордится своей осторожностью и предусмотрительностью. Многие склонны к легкомыслию, полагается на везение там, где стоило бы рассчитывать на собственные силы. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Обряды, песни и ремесла – основа культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском празднике «Купалье» «Александрия собирает друзей». Президент отметил, что об этом много размышлял первый народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символический псевдоним «Янка Купала». Альтернативные варианты инноваций при ремонте дворовых территорий обсудили на семинаре-практикуме по организации текущего ремонта улично-дорожной сети в Гомеле. В общении с журналистами министр ЖКХ Геннадий Трубило сообщил, что в этом году по всей стране будет отремонтировано более 3500 дворовых территорий. В летних лагерях Минской области за первую смену отдохнули более 43 тысяч школьников, сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. В первую смену в центральном регионе работало 856 лагерей. В 78 круглосуточных лагерях отдыхали чуть более 5800 ребят, а в 584 дневных – свыше 31 тысячи. Великобританию накрыла третья с начала года волна экстремальной жары. Почти всю эту неделю в стране будет сохраняться температура воздуха от плюс 34. Высокая температура может сделать эту волну жары одной из самых продолжительных в Британии с 1976 года. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 17, в Гродно и Могилеве плюс 18, в Витебске плюс 20, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Государство для народа.
2: Итак, рубрика «Государство для народа». Под Минском строят новую энергосберегающую теплицу площадью 6 гектаров. Изначально в теплице планируется выращивать томаты, однако если потребности рынка будут диктовать необходимость в других культурах, они оперативно адаптируются. Работы по масштабной реконструкции набережной Немана начались в Гродно. Этот участок набережной расположен вблизи Калужской церкви. Многочисленные туристы после посещения гродненских замков именно этим путем направляются к древнему храму. Обустройство территории сделает их маршрут более комфортным. И еще важный история. В 2026-2027 учебном году учреждения образования Минской области примут более 230 тысяч ребят, что почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Работать с ними будут 28 тысяч педагогов, включая молодых специалистов. Для обеспечения комфортного, главное, безопасного пребывания коллектива в более чем тысячи объектов сегодня ведется большая работа не только по обновлению зданий и сооружений, но и замене технологического оборудования, укомплектованию школьного автопарка новыми современными автобусами. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Научная газета. Белорусские ученые помогают возрождать древнюю породу диких лошадей. Более подробно читайте на страницах Народной газеты. И там же, что важно знать новичку перед покупкой лодки для рыбалки и отдыха, разобрались вместе с экспертами. Более подробно читайте на страницах Народной газеты. Вот такой вот обзор пресса на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Сергей Михайлович Клишевич. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

0: культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском празднике «Купалье». Александрия собирает друзей. Президент отметил, что об этом много размышлял первый народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним Янка Купала. «Купалье» — это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас, кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное – любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие, подчеркнул Александр Лукашенко. Альтернативные варианты инноваций при ремонте дворовых территорий обсудили на семинаре практикуме по организации текущего ремонта улично-дорожной сети в Гомеле. В общении с журналистами министр ЖКХ Геннадий Трубило сообщил, что в этом году по всей стране будет отремонтировано более 3500 дворовых территорий. Кроме традиционных методов и технологий, в сфере ЖКХ готовы рассматривать и рациональные предложения. Обозначено, что в отдельных местах есть целесообразность замены износившегося асфальтного покрытия на более долговечное, к примеру, плитку. В дальнейшем, при необходимости ремонта, она более удобна в монтаже. В летних лагерях Минской области за первую смену отдохнули более 43 тысяч школьников, сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. В первую смену в центральном регионе работало 856 лагерей. В 78 круглосуточных лагерях отдохнули чуть более 5800 ребят. В 584 дневных свыше 31 тысячи. В детских лагерях за первую смену проведено более 1500 мероприятий – спортивных, культурных, патриотических. Особое внимание уделяется детям-инвалидам и воспитанникам с особенностями психофизического развития. За первую смену прошли оздоровление 929 таких ребят из Минской области, сказали в пресс-службе. Великобританию накрыла третья с начала года волна экстремальной жары. Почти всю эту неделю в стране будет сохраняться температура воздуха от плюс 34. Высокая температура может сделать эту волну жары одной из самых продолжительных в Британии с 1976 года. Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства расширило предупреждение об экстремальной жаре почти на все регионы. Аномально высокие температуры затронули и другие страны Западной Европы. Во Франции третья волна жары началась 4 июля. Вероятнее всего, высокая температура будет сохраняться в стране до 16 июля. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 17, в Гродно и Могилеве плюс 18, в Витебске плюс 20, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич. Лукашенко на празднике Купалья назвал основу культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Франция и Польша приступили к консультации по проекту ядерного зонтика. Рубио заявил, что США будут использовать против Кубы любые меры для устранения якобы угроз. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии. Наш

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Я напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке. Смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Доброе утро.
2: Здравствуйте, товарищ.
1: Ну что ж, на старте поговорим о теме, которая касается наших обычаев, наших обрядов. Конечно же, праздник Купалья. Александрия собирает друзей, который состоялся в очередной раз, 17-й раз уже по счету, привлекает внимание и жителей нашей страны, и белорусского общества. И, конечно же, к нам приезжает огромное количество гостей со всего мира, не побоюсь этого слова. И, конечно же, сейчас, на данном этапе, мы видим, что в целом, то, что касается традиций, белорусских традиций, конечно же, и пристальное внимание главы государства также всегда видно, заметно. Об этом поговорим чуть позже, поговорим о том, о чем говорил президент во время выступления на празднике Купали. Но для начала хотелось бы услышать ваше мнение. Вот почему важно сохранять такие традиции, почему важно их развивать, а самое главное, что показывает количество людей, которые приезжают, их все больше и больше каждый год на такого рода праздники. Ну, начнем с Купали.
2: Ну, безусловно, это наше национальное достояние, это то, что нас отличает от других, а, соответственно, то, что делает нас народом, то, что позволяет нам и дает нам право иметь свое собственное государство со своими особенностями, отличиями. Так было всегда, это классическая, скажем, ну, в таком достаточно простом понимании, одна из основных таких причин, почему мы сегодня белорусы, имеем свою собственную страну, живем по своим собственным законам и движемся по своему собственному белорусскому пути развития. Потому что мы смогли через века сохранить и пронести наши предки, наши традиции, нашу культуру, наши ремесла, наши, обряды. И, естественно, если мы и дальше хотим жить в своей собственной стране, мы должны, естественно, сохранять наше национальное культурное достояние, наш язык. Все то, что веками в очень сложных условиях хранили, передавали из поколения в поколение наши предки. Потому что мы с вами прекрасно понимаем и помним из истории, были разные периоды, но наши предки, героические предки, смогли это сделать и передать нам. Наша святая обязанность передать это нашим детям и внукам. А были разные периоды. Были периоды, когда, мы с вами знаем, шляхта, например, элита, она ориентировалась на западную культуру, на польскую культуру. Это было модным, нужно было это, перенять, исповедовать у себя. Но это только маленькая часть общества. Народ, он всегда был, верен своим традициям, своей культуре, своим особенностям. И поэтому элиту можно... какую-то часть элиты можно туда-сюда, как и сегодня Запад пытается переманить своей культурой, своими особенностями, купить в конце концов. Но народ ты, естественно, в этом контексте не обманешь. Потому, конечно, наша республика, она народная республика, наш президент это выходец из народа, он прекрасно это понимает. А потому поддерживает нашу культуру, наши традиции. Вот Александрия – это одна из таких ярких форм сохранения нашего национально-культурного богатства. Но мы с вами знаем прекрасно, как президент относится к белорусским художественным промыслам, сохраняя это важное направление нашего национального культурного развития, поддерживая его на системной основе, для того, чтобы были люди, продолжали те традиции изготовление изделий из глины, из дерева, из других, то, что веками было на наших землях. Славянский базар вот у нас впереди.
1: Поговорим об этом еще
2: это
1: отдельно,
2: тоже одно из направлений сохранения нашей культуры. Одним словом, мы сегодня обеспечиваем культурный фронт сохранения нашей национальной безопасности, сохранения нашего государства в интересах нашего настоящего, в интересах нашего будущего.
1: 11 июля во время выступления на празднике Купали Александрия собирает друзей. Александр Лукашенко Лукашенко заявил о том, что в прошлый раз за два дня у нас побывало 115 тысяч человек, а сейчас, говорят, цитата, если погода не подойдет, будет еще больше. Ну и, конечно же, белорусский лидер обратил внимание на то, что в этом году на праздник впервые приехали делегации из Чувашии, областей России, Курганской, Ростовской, Кемеровской. Вот опять же цитата, как видите, 4000 километров и даже больше, это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. И опять же, еще очень важный акцент, Александр Лукашенко заявил о том, что немного есть украинцев и откровенно сказал, что хочет, чтобы их было больше. Вот почему такие праздники, такие мероприятия, действительно мы говорим о том, что они сохраняют наш культурный код, об этом говорил и глава государства, но в целом они для, наверное, целого региона, для постсоветского пространства являются такими символами, знаками, местами притяжения. Почему вот важно об этом говорить, ну и почему приятно, что к нам приезжают так издалека.
2: Наш формат взаимоотношений с нашими друзьями из России, с теми, кто сегодня готов с нами работать, таких людей достаточно, и кто поддерживает нас внутренне, понятно, в сложных условиях на Украине и в других государствах, наш формат взаимоотношений, он основан на взаимоуважении к культуре, к языку, традициям друг друга. Мы не стремимся переломать кого-то или кому-то, или кому-то к чему-то принудить. В этом и есть секрет успеха, в том числе и союзного государства. Мы здесь с уважением относимся к различиям, к особенностям друг друга, к нашей культуре, наоборот, с большим интересом проникаем, смотрим, изучаем и знакомимся с культурами друг друга. Понятно, что Россия многонациональная страна, там очень много культур разных народов, и эти народы, представители этих народов приезжают к нам, в том числе и на Александрии, вот они были. Им это интересно, они не стремятся, это в противовес западной модели интеграции, западной современной политики, они не стремятся нам навязать что-то свое или уничтожить там какую-то часть нашей культуры или то, что веками формировалось на наших землях. Они с уважением к этому относятся, так же, как и мы. И это, естественно, укрепляет нашу дружбу, укрепляет наш союз и делает его еще более прочным в этом очень сложном мире. Опять же, повторю, это противовес западной модели интеграции, западной модели международной политики, когда одни народы более сильные, более мощные, стараются уничтожить культуру или в целом народы других. Понимая, что стратегия, естественно, политтехнологи, спецслужбы, они прекрасно понимают, как захватить народ. Нужно лишить его, значит, его традиций, его основы, фундамент. И тогда, конечно, им становится очень просто, легко управлять, манипулировать таким народом. Поэтому, естественно, они соответствующую политику ведут. Противовес этому всему наш формат взаимоотношений, наш формат взаимообмена культур, знакомства с культурами народов, причем не только наших славянских народов, но и народов всего мира. Это то, что сегодня отвечает интересам человечества, интересам всей планеты, то, что притягивает все народы вот к дружбе с нами, к взаимодействию с союзным государством, потому что у нас именно вот такое отношение к нашей культуре, и оно подкрепляется конкретными делами и участием в нашем фестивале в Александрии представителей и России, и Украины, и другие представители других народов также, я знаю, присутствовали там. Это подтверждает нашу миролюбивую политику и желание общаться, дружить со всеми, сохраняя свой культурный код, сохраняя свой менталитет, сохраняя свои традиции, на фундаменте которых мы строим свое современное белорусское государство.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Витебск готовится принять юбилейный 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». В 2026 году форум обещает стать самым масштабным за всю историю. С 14 по 20 июля фестиваль объединит представителей более чем из 40 стран мира. Напомню, кстати, что для участников и гостей из 71 страны в соответствии с распоряжением президента нашей страны действует безвизовый режим 4 по 31 июля. Вот сейчас, опять же, очередное мероприятие, очередной праздник, юбилейный «Славянский базар» в Витебске. Как менялся фестиваль и действительно ли можно ли говорить о том, что это тоже очередная визитная карточка нашей страны, которая выходит уже далеко за пределы Республики Беларусь?
2: Безусловно, «Славянский базар» — это сегодня символ дружбы между славянскими народами. Символ дружбы, который даже в самые сложные, тяжелые годы был сохранен нашим президентом. И сегодня, когда мы видим, далеко не все хорошо в нашем славянском мире, естественно, этот фестиваль является одной из тех ниточек, тех надежд, которые говорят нам о том, что все же мы будем дружить между народами, мы культурно ментально, духовно близкие люди, и, естественно, только мы сможем договориться здесь, на наших землях, о мире. Поэтому, конечно, это уже далеко не только культурное событие, это сегодня и большой такой глобальный в нашем регионе, значит, политический форум. В хорошем смысле слова, политический форум, который связывает разные народы. Причем мы с вами знаем прекрасно, что уже границы фестиваля ушли далеко за пределы только славянского мира. Это опять же сегодня символ нашей внешней политики, миролюбивой внешней политики, которая готова обмениваться культурными, скажем, традициями, связями между народами, для того, чтобы проще было в том числе и решать вопросы вот в бытовой нашей сегодняшней международной повестке. А мы видим, как активно развивается сегодня международный трек, развивает сегодня международный трек Беларусь. Это, естественно, в наших интересах и в экономических, и в политических. И это, что самое главное, идет от души, потому что это заложено в нашем менталитете. Благодаря президенту эта традиция сохранена, и она сегодня работает на сохранение мира в нашем регионе, как минимум, она способствует тому, чтобы как можно скорее, скажем, были решены все те проблемы, которые сегодня мы наблюдаем. И в этом огромная заслуга, историческая заслуга фестиваля «Славянский базар», которая сегодня уже общепризнана площадкой, является такой хорошей, конструктивной, культурной, славянской инициативой, которая гремит на весь мир. Опять же, все познается в сравнении. И мы с вами видим другие, в кавычках, фестивали, да, типа Евровидения, где кто больше исковеркает традиций, в том числе европейских народов, традиционных их традиций, не те, которые сегодня пытаются их политики навязывать и своим народам, и всему миру. Мы видим вот это кощунство, издевательство над религией, над культурой. Вот это сегодня, опять же, четкое разделение. Доброе, светлое, Славянский базар. И вот это зло, которое пытается навязать сегодня всему миру, в том числе и нам пытались. Но, слава богу, не получилось. И Славянский базар — это ответ всем тем, кто пытается нас лишить нашей культуры, наших традиций, кто пытался и сегодня хочет нам навязать те ценности, которые чужды нашему народу, которые приведут нас к погибели. Этого не будет. Славянский базар — это ответ в том числе и всем тем, кто такую политику в отношении нас пытается исповедовать.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко в минувшую пятницу подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории государств, участников союзного государства от 24 января 2006 года. Беларусь и Узбекистан создают Совет по взаимодействию между предприятиями двух стран. Об этом сообщили в концерне «Беллекпром». Важный отраслевой документ был подписан во Дворце независимости во время визита президента Узбекистана в Беларусь. В Малорицком и Драгичинском районах с 7 по 31 июля проходят плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Основное внимание уделяется отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Доля женщин в структуре налоговой службы достигает 86%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам. В ведомстве подчеркнули, в год белорусской женщины важно обратить особое внимание, что у налоговых органов женское лицо. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 17, в Гродно и Могилеве плюс 18, в Витебске плюс 20, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Сергей Михайлович Клишевич. Сергей Михайлович, следующая тема. На данном этапе мы, конечно же, поговорим об экономике. Видим то, что в Беларуси улучшается динамика внешней торговли товарами, есть рост ВВП. Мы понимаем прекрасно, что это не нравится нашим оппонентам, которые уже пророчили не единожды, скажем так, крах белорусской экономики. Но в целом, благодаря чему на данном этапе мы можем вот говорить об этом, мы видим, что идут очень хорошие положительные процессы в экономике. Ну и, конечно же, прекрасно понимаем, что все это в условиях санкционного давления. Санкции никто не отменял, но тем не менее Беларусь демонстрирует вот такие результаты. Что происходит? Почему так происходит?
2: Ну, мы с вами видим сегодня и ощущаем это. Происходит рост. Системный рост доходов населения, естественно, это увеличивает покупательскую способность наших граждан. То есть деньги у людей есть, зарплаты, мы видим, системно растут, доходы населения растут. Естественно, на экономику таким образом влияет наше такое... опять же, системное развитие наших отраслей, таких как сельское хозяйство, IT-сектор, логистика, транспорт. Мы видим, что для Беларуси открываются все новые и новые рынки, причем масштабно, системно, в том числе и по визитам главы нашего государства в зарубежные страны. Они все заканчиваются конкретными проектами, экономическими проектами, выгодными для нашей страны. Естественно, это все стимулирует рост нашей экономики, и который, естественно, приводит тут к такому положительному результату, что, конечно же, сегодня не нравится нашим врагам, нашим недоброжелателям, которые, как мы с вами прекрасно знаем, хотели утопить нашу страну в санкциях, в прямом смысле этого слова. Но у них не просто это не получилось. Они, наоборот, скажем, стимулировали наше развитие по другим направлениям, в том числе торгово-экономическим, что привело вот к улучшению жизни людей, если переводить на обычный простой язык, улучшению жизни наших людей. И, естественно, это очень хорошо, и просматривается также и перспектива дальнейшего роста нашей экономики, то есть люди будут жить еще лучше. Хотя уже сегодня можно констатировать, что так хорошо, как сегодня живут белорусы, за всю нашу новейшую историю мы никогда не жили. Понятно, достаточно проблем, есть вопросы, нюансы, это все не так просто, тяжело идет процесс.
1: Но опять же, вспоминаем про санкции.
2: Безусловно, но самое и санкции, да, они не бесследно, естественно, проходят. Но результат такой, который мы сегодня с вами видим. Результат положительный. Результат характеризуется улучшением жизни людей. И это сегодня результат работы нашего правительства, результат работы главы государства.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема, а также касается нашей страны. Прием документов от абитуриентов начался в учреждениях высшего образования Беларуси 12 июля. Основной это вступительная кампания. Хватает подавляющее большинство специальностей. Напомню, для поступающих на бюджетные места приемная кампания продлится по 17 июля. Внутренние вступительные испытания в вузах пройдут с 18 по 25 июля. Завершится зачисление на бюджет 27 июля. Вот чем отличается эта вступительная кампания? Если отличается, конечно же. Ну и в целом, то, что касается вступительных кампаний в Республике Беларусь, можно ли говорить и нужно ли говорить о том, что мы, опять же, задаем некий тренд, потому что все прозрачно, да, все действительно доступно, все очень понятно. Конечно же, на данном этапе мы видим, что студенты действительно вот обласканы, скажу по-простому, да, возможностью поступать в различные заведения нашей страны. Вот ваше мнение, как вы видите эту вступительную кампанию?
2: Ну, нам удалось, опять же, это большое достижение суверенной, современной Беларуси, нам удалось создать справедливую, прозрачную систему, значит, получения образования в нашей стране. То есть мы фактически исключили какую бы то ни было коррупцию в вопросах поступления в высшее учебное заведение. Сегодня успех каждого молодого человека зависит не от количества денег в кошельке папы и мамы или от их социального статуса, а исключительно от знаний, которые они в свободном, опять же, формате могли получить, обучаясь, значит, в школе либо в колледже. Поэтому вот это очень дорогого стоит. Далеко не у каждого народа мира, не у каждого молодого человека на этой планете есть такая возможность, которая сегодня есть у наших молодых белорусов, развиваться и двигаться к своей цели через получение образования в любой сфере. Поэтому, конечно, наша задача сегодня вовремя вот это прекрасное достижение сохранить. Естественно, совершенствовать его с учетом новых подходов. Mm-hmm. Вот. Вы правильно заметили, что мы сегодня не только обеспечиваем вот такой, такую возможность обучаться по любому направлению, основываясь на своих знаниях, если ты достоин этого, если ты знаешь, если ты умеешь что-то делать. Да, мы еще и развиваемся дальше в направлении получения образования и дальнейшего развития наших молодых людей. Мы обеспечиваем, стремимся к тому, чтобы каждый молодой человек, который мечтает там, быть инженером, мечтал быть спортсменом, врачом, милиционером, чтобы он помимо своей мечты и образования, корки, которое он получит по итогам окончания обучения, еще мог и реально трудоустроиться в ту сферу, куда mm-hmm. он стремится. Получать там, получать там опыт, развиваться, соответственно, двигаться к своей профессиональной мечте. Ну, что такое мечта для каждого человека, объяснять не надо, я думаю, каждый знает. Поэтому у нас сегодня есть такой достаточно эффективный, востребованный механизм получения высшего образования, как целевое направление на получение образования, когда человек конкретно четко знает, что он, где он будет работать, какая у него будет профессия. Он не будет стоять на бирже труда, как тысячи, сотни тысяч молодых ребят в Западной Европе сегодня, в таких странах, как Португалия, Испания, там до 30 тысяч молодых ребят безработные. Они сегодня получили специальность инженера-программиста, работают, ну, тоже профессия, тоже важно, но они не на это учились, они работают официантами. И так до конца, скажем, их профессиональной жизни будет происходить. Поэтому у нас, слава богу, такого нет. Мы сегодня обеспечиваем молодому человеку будущее при условии, что он будет хорошо учиться, будет стремиться, будет вкладывать свой труд, то, что важно сегодня для каждого белоруса. Это, кстати, тоже наша часть нашего менталитета, особенность нашего народа. Только при условии труда, хорошего труда, ты сможешь добиться успехов, реализовать свою мечту. И это в полной мере работает вот на примере вступительной кампании, на примере получения образования любого фактически в нашей стране. Поэтому 40... Значит, 6 учреждений высшего образования сегодня готовы принять документы, уже начали принимать документы по конкурсу от наших абитуриентов. Порядка 33 тысяч бюджетных мест будут создавать возможность получать за счет государства образование для наших молодых ребят. И это, еще раз повторю, один из важнейших элементов нашего социального ориентирования молодого белорусского государства, который мы, да, нужно сказать, не без ошибок, но вышлифовали, и сегодня такая возможность у нашей молодежи есть. Сегодня мы здесь в этом направлении системно работаем, создавая, еще раз повторю, возможности для личностного роста, для развития, для достижения своей мечты. Поэтому остается только пожелать всем удачи, успехов, дерзайте, достигайте своих целей в жизни. Государство вам будет в этом способствовать. При условии труда, опять же, это очень важное дополнение, про это наши молодые ребята не тоже только, знать, их родители должны знать и понимать это. Только при этом условии работают такие социальные гарантии, как получение образования в нашей стране. Без труда не выловишь рыбку из пруда.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Мы уже вернемся к международной повестке. Польша и Франция провели первые консультации по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона на создание европейского ядерного зонтика. Уже Макрон говорил ранее о намерении Франции перейти к концепции продвинутого сдерживания. Кроме того, французский лидер сообщил о планах увеличить ядерный арсенал страны, отметив, что Париж больше не будет раскрывать точное количество имеющихся боеголовок. Кстати, президент нашей страны Александр Лукашенко является сторонником всеобщего ядерного разоружения в мире. Я вот напомню, что об этом он заявлял в интервью телеканалу «Аль-Арабия» совсем недавно. То есть вот полярные такие позиции, да, мы видим, что Польша, Франция собираются, что-то обсуждают, говорят о каком-то ядерном зонтике. Беларусь, конечно же, настаивает на том, что действительно, опять же, на данном этапе президент об этом говорит, выступаем за всеобщее ядерное разоружение в мире. Что происходит?
2: Ну, к сожалению, мы видим...
1: От кого защищаться?
2: По той фактуре, которую мы наблюдаем, можно констатировать, что, к сожалению, речь о разоружении, о мировом разоружении, к сожалению, сейчас речи не идет и быть не может. Наоборот, Европа, наши соседи активно вооружаются, причем ищут варианты, в том числе и получить, скажем, в той или иной форме в свое распоряжение либо влияние ядерное оружие. Если говорить о Франции, французский ядерный арсенал в основе своей этого арсенала – это подводные лодки и авиация. Понятно, что, скажем, в случае необходимости, да и сегодня без всяких зонтиков можно направить, значит, соответствующие подводные лодки к берегам той же Польши, либо в любой другой, на любой другой континент, к любому другому государству, скажем, и там пальцем помахать, кому-то погрозить. Естественно, что вот эти заявления, они в большей степени, на мой взгляд, носят политический характер, информационно-политический характер. Их задача сегодня, ну, с учетом той ситуации, которую мы наблюдаем в Европе, в очередной раз еще одним способом, методом пригрозить России. Пригрозить России, в частности, Калининградская область, мы знаем, непосредственно находится на границе с Польшей. Вот, естественно, их задача накалить ситуацию до предела, заставить россиян нервничать в этом вопросе и совершать какие-то действия. Ну, понятно, я уверен, они этого не дождутся. Вот, и все же прекрасно понимают, что в условиях ядерного конфликта, ну, мало кто останется в живых на этой планете. Поэтому, по большей части, сейчас идет такая риторика, значит, информационно-политическое, что вот мы тут ядерное оружие, возможно, французское получим или будем влиять на него и таким образом давить на вас.
1: Ну, то есть, опять же, эскалация.
2: То есть, исключительно в этом контексте. Потому что, если говорить о, не дай бог, практическом применении арсенала, который есть у России, который есть у Франции, то, ну, Европа просто будет стерта с лица земли совсем живым. Естественно, никто не хочет сегодня превратиться ни в Европе, ни в России, ни где бы то ни было, в радиоактивную пыль. А потому мы будем наблюдать вот такие вот информационно-психологические вбросы постоянно относительно значит, развития ядерного потенциала того или иного государства. Вот. Ну, а что касается разоружения, то мы прекрасно с вами помним 90-е годы, когда нас попросту обманули. Мы отдали, добровольно отдали ядерное оружие, нам гарантировали не введение санкций против нашего государства, безопасность нашему государству, в том числе и западные страны подписались за этим решением. В итоге мы с вами видим все то, что было нам гарантировано, то, чего не должно было произойти априори, все это применяется против нас сегодня. Поэтому, естественно, к сожалению, сегодня не с кем договариваться там на Западе, и любая договоренность, она может быть буквально через секунду после ее, скажем, такой договоренности свершения, может быть перечеркнута, и в отношении тебя может быть все, что угодно происходить. Поэтому, конечно, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что для того, чтобы обеспечить нашу национальную безопасность, обеспечить сохранность нашей государственности, обеспечить мирную, спокойную жизнь наших граждан и будущее Беларуси, мы сегодня вынуждены прибегать вот к том числе и ядерному оружию, которое у нас сегодня, мы прекрасно с вами знаем, есть, и которое остужает горячие головы на Западе, которое подтягивает к нашим границам все больше и больше военных подразделений, воинских подразделений, техники, танков. Ну, опять же, они все должны понимать, что в случае чего все это может превратиться в секунду в радиоактивную пыль. Чего бы очень бы не хотелось, но, опять же, у них в голове понимание такое есть. А потому их это все дело сдерживает, и мы таким образом обеспечим, еще раз повторю, мир, спокойствие на нашей земле, можем спокойно заниматься сельским хозяйством, уборочная идет, промышленным производством. Вот, выходные прошли, люди отдыхали активно, сейчас солнечная неделя будет, люди, дачный период тоже активно идет, там лучок, чесночок у кого-то. То есть все этим мы можем заниматься только благодаря тому, что у нас сегодня на территории есть ядерное оружие, и это дает нам возможность обеспечить безопасность и не думать о том, что завтра над твоей там дачей, домом или в твою квартиру может залететь ракета, беспилотник, либо еще кто-то, и тебя просто уничтожит. Поэтому вот это нужно понимать, ситуацию, суть момента, в котором мы живем, и суть тех решений, которые принимает военно-политическое руководство нашей страны в интересах наших граждан и белорусского государства.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Иран заявил, что не пропустит ни одно судно через Ормузский пролив до нормализации обстановки. Что происходит в этом регионе? Мы видим, что стороны обмениваются заявлениями. Соединенные Штаты Америки пока на данном этапе, скажем так, не собираются снижать уровень напряженности. безопасности в регионе, что происходит, к чему это может привести в дальнейшем. Но опять же, Ормузский пролив, мы уже увидели, чем это аукается. И, скажем так, рынку нефти, и рынку энергоресурсов, и, конечно же, минерального удобрения там задействованы. Но это, наверное, такая маленькая толика всего, чего, скажем так, можно говорить и обсуждать в этом направлении. Ваше видение ситуации, что сейчас происходит?
2: Ну, мы видим, как Трамп судорожно пытается, значит, изобразить победу, значит, в этом конфликте, потому что ему она крайне необходима в преддверии выборов, которые состоятся уже в начале ноября в парламент, в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Естественно, ему нужна хотя бы одна громкая, мощная, звонкая победа. Поэтому мы видим с вами вот эти качели, то переговоры, то договоренности, то сделка, то потом опять все это дело обостряется. Иранцам прекрасно мы тоже с вами понимаем, никакая сделка не нужна. Им нужна исключительно победа, потому что они многое потеряли, они лишились своего лидера, погибли их граждане, поэтому, естественно, зная, понимая этот гордый героический народ, они не прикроют на это все дело свои глаза и не проглотят. Поэтому, конечно, они будут исключительно на своих условиях добиваться, если добиваться каких-то реальных соглашений и мира. Вот. Естественно, наблюдая за всем этим процессом, наблюдают, в первую очередь, страны...
1: Да, весь мир наблюдает.
2: Даже. Весь мир, естественно, потому что это влияет на весь мир. Но непосредственно, так скажем, там находятся страны-соседи. Там та же Саудовская Аравия, которая традиционно считалась одним из ближайших союзников Соединенных Штатов Америки. И даже они сегодня, как, к примеру, Оман, я уверен, они начинают задумываться о том, как договариваться, как решать вопрос, реально решать, не мнимо из-за океана ради сделки или информационного пиара перед выборами, а реально решать эту проблему в интересах своих народов, в интересах своих государств. И поэтому, действительно, этот конфликт, он еще может способствовать сближению некогда, скажем, недружеских государств Ирану с ним, и таким образом формирование соответствующей коалиции и мира в этом регионе. Это еще один фактор, который вот вскрыл этот конфликт, начатый Соединенными Штатами Америки. И сегодня это практически происходит в период договоренности между... во время договоренности, которую мы с вами наблюдаем между Ираном и Оманом.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Спасибо огромное, Сергей Михайлович, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в минувшую пятницу подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории государств-участников союзного государства от 24 января 2006 года. Указом расширяется перечень документов граждан Беларуси, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории России. Беларусь и Узбекистан создают совет.

по взаимодействию между предприятиями двух стран. Об этом сообщили в концерне «Белликпром». Важный отраслевой документ был подписан во Дворце независимости во время визита президента Узбекистана в Беларусь. Протокол между агентством по развитию легкой промышленности при кабинете министров Узбекистана и концерном «Белликпром» закладывает основу для системной кооперации. Главный итог – создание Совета по взаимодействию между предприятиями двух стран. Совет станет площадкой для прямого диалога. У предприятий появляется инструмент для решения конкретных задач – от поиска партнера до выхода на новый рынок, подчеркнули в «Белликпроме». В Малорицком и Драгичинском районах с 7 по 31 июля проходят плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Основное внимание уделяется отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Также во время сборов ставится задача восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными, подготовить военно обязанных к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением, отработать вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Доля женщин в структуре налоговой службы достигает 86%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам. В ведомстве подчеркнули, в год белорусской женщины важно обратить особое внимание, что у налоговых органов женское лицо. 8 из 10 специалистов в нашей сфере женщины. Среднестатистический портрет сотрудницы налоговых органов представляет собой женщину в возрасте 42 лет, имеющую высшее образование. 91% от общей численности. Высокий образовательный уровень сочетается с устойчивым социальным статусом. 62% работниц состоят в зарегистрированном браке, а 6% являются многодетными матерями. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 19, в Гомеле плюс 18, в Могилеве плюс 20, в Витебске и Минске 21 градус тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на примере агросервисов в Шклове рассмотрит перспективы развития подобных организаций в стране. Глава государства во время рабочей поездки в Шкловский район посещает реконструируемый комплекс зданий и ремонтных мастерских. До начала реконструкции на территории агросервиса находилось почти два десятка зданий и сооружений 1950-1975 годов постройки. Было принято решение о сносе части из них и создании на этой территории современной ремонтной организации районного уровня, которая бы задавала стандарты в развитии подобных организаций по всей стране. Реконструкция мастерских, начатая в апреле прошлого года, на текущий момент практически завершена. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником – Днем Государственности. Глава государства отметил, что славянские народы Белоруссии и Черногории объединяют такие национальные черты, как трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие и преданность родной земле. Уверен, что в недалеком будущем белорусы и черногорцы с опорой на свою самобытную культуру и духовные ценности, экономические и гуманитарные связи

сумеют переступить через искусственно созданные преграды и продолжат плодотворное взаимодействие по всем направлениям совместного интереса, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал всем жителям Черногории благополучия, процветания и счастливой жизни. Вузы Беларуси начинают основной прием документов от абитуриентов. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму также уже стартовал. Продлится он до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 100 абитуриентов. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 3 дня. Вспомним о самых ярких моментах фестиваля 2010 года. Тогда фестиваль проходил с 9 по 16 июля. Лауреатами специальной награды президента «Через искусство к миру и взаимопониманию» стали народный артист СССР Владимир Мулявин и легендарный белорусский ансамбль «Песниры». Его имя и название коллектива было увековечено на аллее звезд. Также ему посвятили трехчасовой концерт в летнем амфитеатре «Мастера искусств в Беларуси». Орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных связей был награжден народный артист России Юрий Антонов. На гала-концерте торжественного открытия фестиваля выступили исполнители и коллективы из 9 стран. В финале они вышли на сцену вместе с Юрием Антоновым. Песню «Под крышей дома твоего» вместе с артистами спел зал, а в небе засверкали фейерверки. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно и Могилеве плюс 21, в Гомеле плюс 19, в Витебске и Минске 22 градуса тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, Служба новостей Альфа-Радио.

Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шклов. Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов, сказал президент. Он отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом. Заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, будьте добры обслуживать ее здесь, подчеркнул белорусский лидер. В Минске прошел фестиваль уличных видов спорта. Спортсмены из Беларуси и России соревновались в зрелищных и динамичных дисциплинах, таких как стритбол, скейтбординг, забег с препятствиями, функциональные многоборье, эндуро и брейк-данс. Масштабный спортивный праздник организован президентским спортивным клубом совместно с Минским городским исполнительным комитетом. В летний период под особым контролем милиции находятся территории пляжей, сообщили в МВД. В ведомстве обратили внимание, что для того, чтобы отдых был безопасным, следует соблюдать правила поведения у водоемов. Нужно купаться в разрешенных и специально оборудованных местах, обращать внимание на знаки и указатели, не следует заплывать за буйки и далеко от берега, а также нырять в незнакомых местах. Правоохранители напомнили, что важно контролировать своих детей, ни на минуту не отходить от них. Закупание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков в зонах массового отдыха и на пляжах, а также появление в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность, напомнили в МВД. В Минске будут молиться за жертв землетрясений в Венесуэле. 18 июля в Минском архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии состоится святая месса

о вечном счастье для жертв землетрясения в Венесуэле. Начало в 15:00. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский, председатель конференции католических епископов Беларуси, приглашает всех желающих к совместной молитве. Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. По данным на 11 июля погибли 4333 человека, 16740 получили травмы. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Гродно плюс 23, в Гомеле плюс 21, в Могилеве 24 выше 0, в Витебске и Минске 25 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, смогут ли белорусы провести операцию в космосе, как улучшить сон без лекарств и что делать при атаке медузы. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусская космонавтка Анастасия Ленкова хочет провести хирургическую операцию в условиях невесомости. Звучит как сцена из фантастики, но для космической медицины это вполне реальный вызов. Если люди будут летать и дальше, и дольше, лечить их придется не только на Земле. Напомню, Анастасия Ленкова – врач, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Она была дублером Марины Василевской во время первого полета «Белорусский в космос». Теперь ее собственная научная идея связана с медициной на орбите. Первый этап – это эксперимент с опухолевыми клетками. Сейчас этот проект обсуждают с российскими коллегами. Вторая задача звучит еще смелее – хирургическая операция в невесомости. Но прежде нужно решить много технических вопросов. Главная проблема – невесомость. На Земле кровь и другие жидкости ведут себя предсказуемо. Стекают вниз, их можно убрать салфеткой или отсосом. На орбите все иначе. Капли могут разлететься по станции, а значит, нужны специальные боксы, системы и защита, чтобы биологические жидкости не попадали в воздух. Пока речь идет не о готовой операции с назначенной датой, а о научной задаче, которую только предстоит отработать. Регулярное пребывание при ярком дневном свете помогает быстрее засыпать, крепче спать и увеличивает продолжительность глубокого сна. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета. В исследовании приняли участие 89 взрослых добровольцев. В течение нескольких дней они носили датчики, измерявшие интенсивность света, воздействующего на биологические часы организма, а также фитнес-трекеры для оценки сна. Всего ученые проанализировали более 500 дней наблюдений. Оказалось, что люди, которые дольше находились при ярком дневном освещении, раньше засыпали и раньше просыпались. Кроме того, наиболее стабильный режим освещения без резких переходов от темноты к яркому свету был связан с более продолжительным глубоким сном. По словам исследователей, глубокий сон особенно важен для восстановления организма, укрепления памяти и нормальной работы мозга. При этом современные люди часто проводят день в помещениях с тусклым освещением, а вечером, наоборот, находятся под ярким искусственным светом. После контакта с медузой следует принять экстренные меры, которые помогут минимизировать повреждения кожи. Поврежденное место следует промывать только соленой водой. Использование пресной может усилить неприятные симптомы. Далее необходимо удалить оставшиеся стрекательные клетки медузы, которые содержат токсин. Для этого подойдет тонкий пластик, например, банковская карта, жесткое махровое полотенце или пинцет. При сильном жжении поможет лед, обернутый в тонкую ткань. При необходимости можно принять антигистаминный препарат. Важно не трогать и не растирать ожог и пить побольше воды. Кроме того, нельзя находиться под прямыми солнечными лучами. Обычно симптомы проходят через несколько часов, но при ухудшении самочувствия или аллергической реакции необходимо обратиться к врачу. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Шкловский район посещает реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. «Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов», — сказал президент. Он отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом. Александр Лукашенко отметил, что в подобных райагросервисах, как реконструируемый в Шклове, в равной степени нужно обслуживать и иную технику, не только отечественных производителей. Соответственно, нужно иметь запас необходимых запчастей, отработанную схему выполнения работ и, что немаловажно, приемлемые цены на услуги. Инфляция в Беларуси замедлилась до самого низкого уровня с октября 2023 года и составила 4,3% в июне 2026 после 4,8% в мае. Об этом свидетельствуют данные еженедельного макрообзора Евразийского банка развития. Основной вклад внесло снижение инфляции на продовольственные товары до 3,4% с 4,9% месяцем ранее. Этому способствовало удешевление плода овощной продукции на 11,5% после 7,8% в мае, говорится в экспертном анализе. Специалисты отмечают, что снижение цен на отдельные категории товаров частично связано с укреплением белорусского рубля на 6,1% в июне. Вузы Беларуси начали основной прием документов от абитуриентов. Прием документов на бюджет продлится до 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму также уже стартовал. Продлится он до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 100 абитуриентов. В Малорицком и Драгичинском районах с 7 по 31 июля проходят плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Основное внимание уделяется от

отработки задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Также во время сборов ставится задача восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными, подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением, отработать вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 22, в Гродно и Гомеле плюс 24, в Могилеве и Витебске плюс 25, в Минске 26 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин подчеркнул, что Польша тратит бешеные деньги на дроны вместо того, чтобы решать внутренние проблемы.
2: С одной стороны, то, что ставка на дроны делается, это правильно. Я внимательно следил за саммитом НАТО. Там они новые программы презентовали. В общем-то, правильно, что дроны нужно, если это заботиться об обороне. Мы видим тенденции общемировые. Одно время, кстати говоря, НАТО пытались игнорировать результаты, которые дают боевые действия на Украине. Говорили, ну, это, вы знаете, отсталые армии России и Украины. Это вот они там. Все уже, все эти оценки закончились. Особенно после того, как Иран дронами показал, насколько можно менять стратегические ситуации военные. Уже американцы 2 полигона строят, на которых будут отрабатывать вот эти новшества тактические, технические, которые проявились в ходе украинского конфликта. Ну и поляки это делают. Другое дело масштаб. Если многие члены НАТО разумно отказываются тратить излишние средства, ну та же Испания, как на нее ополчился Трамп. Правда, по другой причине. То, что они базы свои не предоставили в ходе войны в Иране.
3: Но тем не менее, да.
2: Албания, например, стоит вопрос, проводить ли следующий саммит. Американцы подняли этот вопрос в Тиране, столице Албании. Почему они не хотят? Потому что Албания не тратит такого объема средств на оборону, на военные расходы. Так, ну зачем? Я был много раз в Албании, и хочу вам сказать, что ну не та эта страна, у нее есть куда деньги тратить, так, кроме того, чтобы тратить их на военку. И нет у нее таких угроз для того, чтобы это все тратить. Там дороги нужно делать. Ну много чего в Албании
3: есть
2: нужно.
3: Куда, слушайте, есть куда.
2: Конечно,
3: вкладывать,
2: да, как и всем другим странам. То же самое и Польша. Более того, польские избиратели требуют от польских политиков, чтобы эти деньги рационально расходовались. Ну куда? Ну, традиционная больная проблема Польши – это поддержка фермеров. Надо? Надо. Да, поляки за последнее время, дадим им должность, создали неплохую там дорожную инфраструктуру, вообще, в принципе, инфраструктуру. Но опыт Германии показывает, что она быстро приходит в износ. Сейчас вот жара последняя, что показала. 11 автобанов магистральных встали просто. И сейчас огромные средства затрачиваются на их починку. А почему это произошло? Не только из-за жары. Уже давно в немецкой прессе много-много лет шла речь о том, что федеральное правительство не уделяет внимания именно инфраструктуре, которая пришла в негодность. У поляков, извините меня, я думаю, многие подтвердят мои слова, зачастую поезда вовремя не ходят. Им надо вот с этим заниматься. Им нужно не почивать на лаврах, дескать, да, быстрый был рывок экономики, во многом, кстати, благодаря Германии они сделали, и вот все, будут почивать на лаврах. Нет, ребята, у вас будут проблемы, которые обусловлены, с одной стороны, общими проблемами в Европейском Союзе, а с другой, ну, вы будьте дальновидными. То, что вы закрыли восточную границу, пусть не полностью по требованию ваших же людей, но это серьезно подрывает бизнес. Два воеводства, вы что, их вычеркнете, Подляское и Люблинское? А как они могут нормально развиваться в тех условиях, которых вы для них создали? В условиях блокады, которую вы пытаетесь вести в Калининградской области, это еще как минимум 2-3 воеводства, завязанные на этот регион. Вот чем надо полякам заниматься, а не заниматься бряцанием оружия.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин объяснил, почему важно сохранять славянские традиции и как республиканский праздник Александрия собирает друзей и подобные фестивали укрепляют международные связи и подчеркивают миролюбие Беларуси.
2: В принципе, вот эти традиции, новые традиции белорусской государственности, которые у нас появились, это и дожинки, и славянский базар, это дни белорусской письменности. Совсем скоро, кстати, будет уже буквально тут 2 месяца, даже меньше, чем 2 месяца осталось. И, конечно же, Александрия, это вот как раз и есть укоренение белорусской государственности. Вот это очень важно. Потому что государственность – это не только армия, это не только валюта, флаг, гимн, герб, политика, но это вот символы. Это ритуалы, это церемониал, то, что нацию объединяет. Приведу пример, допустим, в спорте. Вот его принимал президент, руководитель Национального олимпийского комитета. А вот Бельгия, сборная, выиграла у сборной США по футболу. Грандиозный скандал, который вляпался там Трамп с этой красной карточкой. Ну, не будем сейчас об этом говорить. Все следят. Но Бельгию, как нацию, сейчас практически ничего не объединяет, кроме сборной Бельгии по футболу. Фламандец ты, выходец из Валонии, да, франкоязычный или немецкоязычный, не играет роли. Все радуются победе сборной Бельгии по футболу. Это символ, да, это традиция, да. У нас свои традиции. И это очень важно. Это подчеркивает нашу самобытность, народность, белорусскость. Белорусскость, не надо этот термин забывать. Но сейчас, в этот период, нарастающей военно-политической эскалации, порой даже угроз, шантажа, который мы слышим в адрес нашей страны, это символ миролюбия, спокойствия, уверенности государства в том, что нам удастся сохранить мир на своей земле. Принципиальнейший момент. То есть значение этого праздника, оно с точки зрения политической, именно в этих условиях еще более возрастает.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Шкловский район посещает реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. Глава государства отметил разительные изменения, которые произошли на территории агросервиса в течение года с начала реконструкции. Александр Лукашенко еще раз пояснил, почему этот и другие проекты реализуются именно в Шкловском районе.
1: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти ВОЖ, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Ну, а где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район напомнил о задачах, которые стоят перед началом массовой уборки зерновых. Глава государства поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сколько убрано ячменя. Глава Минсельхозпрода доложил, что 40%, отметив, что более активной уборке мешали недавние дожди. Теперь погода уже более благоприятствует проведению уборочной кампании. Президент напомнил, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи: готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправные зернотоки. Посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили актуальные вопросы, которые касаются Беларуси и международной обстановки вокруг нее. Отмечена также близость подходов и шагов по поддержанию мира, предпринимаемых президентом Беларуси и патриархом Иерусалимским Феофилом III, направленных на поиск компромиссов, укрепление взаимопонимания и мирное урегулирование конфликтов. И в завершении выпуска: курортный поселок Нарыч масштабно меняется. В его центральной части появится современный фонтан с музыкальным сопровождением и подсветкой. Затем благоустроят прилегающую зону, заменят уличное освещение, расширят детскую площадку и установят малые архитектурные формы. Реконструкция затронет и летний амфитеатр. Специалисты разрабатывают также проект трассы вдоль озера. И о погоде: сейчас в Бресте +22, в Гомеле +24, в Могилеве, Гродно и Витебске +25, в Минске 26 тепла. Завтра в Гродно +25-27, в Минске и Могилеве +26-28, в Гомеле и Витебске +27-29.

Ветер в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Яндекс.Фабрика выпустила полноразмерные наушники Кумма. Huawei готовит новинку в уникальном форм-факторе, и представлены винтажные часы Casio, которые проработают 3 года без замены батарейки. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Яндекс.Фабрика выпустила новую модель беспроводных наушников Etude. Ключевыми особенностями устройства стали долгое время работы без подзарядки и система шумоподавления. Наушники способны работать автономно до 120 часов в обычном режиме. При активации шумоподавления, которое снижает уровень внешнего шума до 35 дБ, автономность составляет 85 часов. Модель также оснащена системой фильтрации фоновых звуков для микрофона, что обеспечивает частоту голоса во время звонков. Кумма и Etude поддерживают одновременное подключение к 2 устройствам и автоматическое переключение между ними. Это позволяет, например, смотреть видео на ноутбуке и, не прерывая просмотр, ответить на входящий звонок со смартфона. Наушники доступны в 3 цветах – графитовом, белом и лавандовом. Недавно опубликованный патент Huawei описывает новый форм-фактор смартфона с тройным складыванием. В отличие от существующих решений, устройство использует вертикальную S-образную схему, позволяя складывать корпус в несколько секций и значительно уменьшать его размеры в сложенном состоянии. По задумке, в разложенном виде гаджет превращается в вытянутый смартфон с тонким корпусом. Основная камера расположена сзади, а фронтальная выполнена в виде одиночного отверстия в верхней части дисплея. В документации также описана внутренняя архитектура с оптимизированными слоями для антенн и других компонентов, что должно снизить потери сигнала даже при сложной конструкции корпуса. Упоминается гибкий дисплей и усиленная рамка. Компания Casio представила новую модель из линейки Vintage. Часы уже поступили в продажу. Корпус устройства изготовлен из полимерного материала с хромированным покрытием, имеет компактные размеры и весит всего 47 граммов. Часы оснащены браслетом из нержавеющей стали с саморегулирующейся застежкой, позволяющей менять длину без дополнительных инструментов. Главная особенность – гибридный циферблат. В верхней части расположен аналоговый блок с 2 стрелками, а внизу небольшой цифровой экран, отвечающий за дополнительные функции. Среди них двойное время, секундомер, будильник, почасовой сигнал и автоматический календарь. Модель защищена полимерным стеклом и выдерживает брызги воды, а питание обеспечивает батарейка, рассчитанная примерно на 3 года работы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент, а враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направь

0: Авторадио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Шкловский район посещает реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. «Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов», — сказал президент.
1: «А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
2: Да, мы так и работаем.
1: Запчасти. Там взяли, сюда привезли. А люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника. Продали сюда, будьте добры обслуживать ее здесь. Определенный период, не только гарантии. Ну и обслуживайте дальше.
0: Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником – Днем Государственности. Глава государства отметил, что славянские народы Беларуси и Черногории объединяют такие национальные черты, как трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие и преданность родной земле. Александр Лукашенко пожелал всем жителям Черногории благополучия, процветания и счастливой жизни. Идет активный прием новых заявок на получение статуса товар союзного государства. Об этом журналистам рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Маргунова. Этот статус присваивается товару, который создан при непосредственном участии российских и белорусских специалистов с определенной локализацией. Не менее 50% должна составлять локализация. Товар должен выпускаться по стандартам, которые принимаются и действуют в союзном государстве. Госстандарт проводит строгую верификацию всех требований, указанных в положении о товаре союзного государства, подчеркнула руководитель госстандарта. И в завершении выпуска в Витебске идет активная аккредитация на славянский базар. Бейджи уже получили более 1000 гостей и участников форума. Отмечу, служба аккредитации будет работать на протяжении всех фестивальных дней в Центре культуры Витебск. Уже завтра областной центр примет первые концерты, а открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске состоится 16 июля. И о погоде. Сейчас в Бресте +22, в Гомеле +24, в Могилеве, Гродно и Витебске +25, в Минске 26 тепла. Завтра в Гродно +25-27, в Минске и Могилеве +26-28, в Гомеле и Витебске +27-29, в Бресте +28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Саша, это

0: Новости медицины 16+.
1: О том, смогут ли белорусы провести операцию в космосе, как улучшить сон без лекарств и что делать при атаке медузы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусская космонавтка Анастасия Ленкова хочет провести хирургическую операцию в условиях невесомости. Звучит как сцена из фантастики, но для космической медицины это вполне реальный вызов. Если люди будут летать и дальше, и дольше, лечить их придется не только на Земле. Напомню, Анастасия Ленкова – врач, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Она была дублером Марины Василевской во время первого полета «Белорусский в космос». Теперь ее собственная научная идея связана с медициной на орбите. Первый этап – это эксперимент с опухолевыми клетками. Сейчас этот проект обсуждают с российскими коллегами. Вторая задача звучит еще смелее – хирургическая операция в невесомости. Но прежде нужно решить много технических вопросов. Главная проблема – невесомость. На Земле кровь и другие жидкости ведут себя предсказуемо. Стекают вниз, их можно убрать салфеткой или отсосом. На орбите все иначе. Капли могут разлететься по станции, а значит, нужны специальные боксы, системы и защита, чтобы биологические жидкости не попадали в воздух. Пока речь идет не о готовой операции с назначенной датой, а о научной задаче, которую только предстоит отработать. Регулярное пребывание при ярком дневном свете помогает быстрее засыпать, крепче спать и увеличивает продолжительность глубокого сна. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета. В исследовании приняли участие 89 взрослых добровольцев. В течение нескольких дней они носили датчики, измерявшие интенсивность света, воздействующего на биологические часы организма, а также фитнес-трекеры для оценки сна. Всего ученые проанализировали более 500 дней наблюдений. Оказалось, что люди, которые дольше находились при ярком дневном освещении, раньше засыпали и раньше просыпались. Кроме того, наиболее стабильный режим освещения без резких переходов от темноты к яркому свету был связан с более продолжительным глубоким сном. По словам исследователей, глубокий сон особенно важен для восстановления организма, укрепления памяти и нормальной работы мозга. При этом современные люди часто проводят день в помещениях с тусклым освещением, а вечером, наоборот, находятся под ярким искусственным светом. После контакта с медузой следует принять экстренные меры, которые помогут минимизировать повреждения кожи. Поврежденное место следует промывать только соленой водой. Использование пресной может усилить неприятные симптомы. Далее необходимо удалить оставшиеся стрекательные клетки медузы, которые содержат токсин. Для этого подойдет тонкий пластик, например, банковская карта, жесткое махровое полотенце или пинцет. При сильном жжении поможет лед, обернутый в тонкую ткань. При необходимости можно принять антигистамин. Гистаминный препарат. Важно не трогать и не растирать ожог и пить побольше воды. Кроме того, нельзя находиться под прямыми солнечными лучами. Обычно симптомы проходят через несколько часов, но при ухудшении самочувствия или аллергической реакции необходимо обратиться к врачу. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Об этом президент Беларуси заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где посетил реконструированный агросервис. Президенту доложили, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси огромное количество местного древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником – Днем Государственности. Глава государства отметил, что славянские народы Беларуси и Черногории объединяют такие национальные черты, как трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие и преданность родной земле. Александр Лукашенко пожелал всем жителям Черногории благополучия, процветания и счастливой жизни. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект закона об изменении законов по вопросам защиты персональных данных. Документ регулирует отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке операторами и уполномоченными лицами. Как отмечается в обосновании проекта закона, предлагается исключить из специальных персональных данных сведения, которые касаются членства в профсоюзах. Также упрощаются подходы к порядку получения согласия на обработку персональных данных, в том числе сокращается объем информации для указания в согласии. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 3 дня. На фестивале город над Двиной порадует как культурным, так и настоящим кулинарным марафоном, а также эксклюзивными васильковыми сувенирами. Причем это не только работы витебских мастеров-ремесленников, но и продукция многочисленных предприятий концерна «Беллекпром». Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 22, в Гомеле плюс 24, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 25, в Минске 26 тепла. Завтра в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Новости технологий. 16+.
3: Здравствуйте. Яндекс.Фабрика выпустила полноразмерные наушники Комма. Huawei готовит новинку в уникальном форм-факторе и представлены винтажные часы Casio, которые проработают 3 года без замены батарейки. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Яндекс.Фабрика выпустила новую модель беспроводных наушников Etude. Ключевыми особенностями устройства стали долгое время работы без подзарядки и система шумоподавления. Наушники способны работать автономно до 120 часов в обычном режиме. При активации шумоподавления, которое снижает уровень внешнего шума до 35 дБ, автономность составляет 85 часов. Модель также оснащена системой фильтрации фоновых звуков для микрофона, что обеспечивает частоту голоса во время звонков. Comma Etude поддерживают одновременное подключение к 2 устройствам и автоматическое переключение между ними. Это позволяет, например, смотреть видео на ноутбуке и, не прерывая просмотр, ответить на входящий звонок со смартфона. Наушники доступны в 3 цветах – графитовом, белом и лавандовом. Недавно опубликованный патент Huawei описывает новый форм-фактор смартфона с тройным складыванием. В отличие от существующих решений, устройство использует вертикальную S-образную схему, позволяя складывать корпус в несколько секций и значительно уменьшать его размеры в сложенном состоянии. По задумке, в разложенном виде гаджет превращается в вытянутый смартфон с тонким корпусом. Основная камера расположена сзади, а фронтальная выполнена в виде одиночного отверстия в верхней части дисплея. В документации также описана внутренняя архитектура с оптимизированными слоями для антенн и других компонентов, что должно снизить потери сигнала даже при сложной конструкции корпуса. Упоминается гибкий дисплей и усиленная рамка. Компания Casio представила новую модель из линейки Vintage. Часы уже поступили в продажу. Корпус устройства изготовлен из полимерного материала с хромированным покрытием, имеет компактные размеры и весит всего 47 граммов. Часы оснащены браслетом из нержавеющей стали с саморегулирующейся застежкой, позволяющей менять длину без дополнительных инструментов. Главная особенность – гибридный циферблат. В верхней части расположен аналоговый блок с 2 стрелками, а внизу небольшой цифровой экран, отвечающий за дополнительные функции. Среди них двойное время, секундомер, будильник, почасовой сигнал и автоматический календарь. Модель защищена полимерным стеклом и выдерживает брызги воды, а питание обеспечивает батарейка, рассчитанная примерно на 3 года работы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. В Беларуси подвели итоги реформы такси. В стране появится 150 новых зарядных станций для электромобилей, и в Бресте на дорогах появилась необычная разметка. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В стране подвели итоги реформы рынка такси. Оказалось, что легально перевозить людей готовы почти 40 тысяч профессионалов. Такие цифры озвучил заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации Дмитрий Куликовский. По состоянию на начало июня в специальный реестр внесены данные о более 12 тысячах перевозчиках. Из них более 10 тысяч занимаются именно такси. А непосредственно возить пассажиров имеют право 37 тысяч водителей. Реформа принесла ожидаемые результаты. Указ, который подписали еще в январе 2024 года, наконец заработал в полную силу. Благодаря реестру поездки стали безопаснее, а качество услуг заметно выше. Транспортное ведомство решило двигаться дальше и готовит очередные нововведения. Сейчас прорабатывается вопрос полной отмены лицензирования в автомобильной сфере. Соответствующие правки уже внесены в закон о лицензировании. Из него хотят убрать целую главу о транспорте. Параллельно разрабатывается еще один указ, на этот раз для перевозок пассажиров по расписанию и грузовых машин. Там тоже хотят внедрить реестровую систему. Проекты документа обещают вынести на общественное обсуждение уже в третьем квартале этого года. Сеть зарядных станций Butterfly совместно с белорусским производителем Stream установит по всей стране 150 новых зарядных станций для электромобилей. Такое решение объясняют стремительным расширением рынка электромобилей. За последний квартал особенно сильно вырос спрос на модели с разъемом CCS2, к примеру, Geely и Dongfeng. Тенденция актуальна не только для Минска, но и для регионов. На этом фоне оператор и решил увеличить количество CCS-коннекторов. Так появятся новые станции мощностью 80, 120 и 160 киловатт. Одни получат по 3 коннектора, другие по 4. Запуск первых станций ожидается уже в июле этого года. Чтобы водителям было проще ориентироваться, в Бресте ГАИ решила оставить подсказки прямо на дороге. Какие именно? На проезжую часть нанесли специальные указатели. Они показывают направление к главным достопримечательностям и знаковым местам города Брест. Главный плюс этого метода – долговечность и видимость. Разметка из холодного пластика не боится ни дождя, ни тумана, ни темноты и остается читаемой очень долго. Первые указатели уже появились в двух оживленных точках города. У знаменитой стелы и на пересечении улицы Московской и Партизанского проспекта. Дальше больше. Скоро начнут наносить следующие указатели, так что у брестских водителей и туристов скоро появится новый способ не сбиться с пути, даже без навигатора. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня посетил Шкловский район Могилевской области. Глава государства ознакомился с работой местного райагросервиса, работе которых белорусский лидер уделяет пристальное внимание и ориентирует восстанавливать такие организации во всех районах. Во время рабочей поездки президент отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом.
1: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
2: Да, мы так и работаем сейчас.
1: Запчасти, да, взяли сюда, привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника. Продали сюда, будьте добры обслуживать ее здесь. Определенный период, не только гарантии. Ну и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
0: В продолжении темы. Во время посещения Шкловского райагросервиса Александр Лукашенко обратил внимание, что подобные ремонтные организации наряду со строительными ПМК и другими учреждениями должны являться базовыми для руководителей районов, чтобы иметь возможность эффективно выстраивать работу.
1: Как председатель райисполкома, как он будет без строительной организации?
2: Никак.
1: Ему ЖКХ еще там надо по мелочи уже. Конечно, производственное крупное здание он уже строить сам не будет под ключ. Наверное, не сможет. Ну и не надо. Но если сможет, пожалуйста.
2: Он
1: же строит не один.
2: Фермы строят где-то на субподряде.
1: Фермы – это же не проблема. Поставить стаканы, забетонировать и клюшки поставить.
2: Хорошо, развивать.
1: Или еще какую-то
2: фирму. ПМК должно.
1: Да. Мы его не ограничиваем. Тресты крупные будут выполняться более ответственные
2: более
1: задачи.
2: Более серьезные, да.
1: Да. А ПМК, ну, для председателя райисполкома – это благо.
0: В Беларуси будут регулировать цены на произведенную в объектах торговли продукцию общепита. Об этом сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун, комментируя корректировки в системе регулирования цен. Речь идет о разделке мяса, курицы, рыбы, хлебобулочных изделиях. Решение принято в связи с обращениями граждан, которые указывали на то, что продукция общепита, произведенная в торговых объектах, отличается по цене иногда на значительную долю процентов от той, которая продавалась в фирменных магазинах производителей. В контакт-центре 115 появятся интеллектуальные агенты для обработки заявок. Об этом сообщил директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бордович. Он отметил, что реализация обновленного программного обеспечения запланирована до конца следующего года. Максим Бордович также напомнил, что для граждан работает интернет-портал 115Бел. Человек, находясь на улице, может сделать фотографию неисправности и отправить заявку, не дожидаясь очереди. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 29, в Гродно плюс 25, в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве 28 тепла. Завтра днем в Гродно ожидается плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте 28-30 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромет. Это Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич разъяснил, благодаря чему в Беларуси растут ВВП и доходы населения.
3: Мы с вами видим сегодня и ощущаем, происходит рост, системный рост доходов населения, естественно, это увеличивает покупательскую способность наших граждан. То есть деньги у людей есть, зарплаты, мы видим, системно растут, доходы населения растут. Естественно, на экономику таким образом влияет наше системное развитие наших отраслей, таких как сельское хозяйство, IT-сектор, логистика, транспорт. Мы видим, что для Беларуси открываются все новые и новые рынки, причем масштабно, системно, в том числе и по визитам главы нашего государства в зарубежные страны. Они все заканчиваются конкретными проектами, экономическими проектами, выгодными для нашей страны. Естественно, это все стимулирует рост нашей экономики, и который, естественно, приводит тут к такому положительному результату, что, конечно же, сегодня не нравится нашим врагам, нашим недоброжелателям, которые, как мы с вами прекрасно знаем, хотели утопить нашу страну в санкциях, в прямом смысле этого слова. Но у них не просто это не получилось. Они, наоборот, скажем, стимулировали наше развитие по другим направлениям, в том числе торгово-экономическим, что привело вот к улучшению жизни людей, если переводить на обычный простой язык. И, естественно, это очень хорошо, и просматривается также перспектива дальнейшего роста нашей экономики, то есть люди будут жить еще лучше. Хотя уже сегодня можно констатировать, что так хорошо, как сегодня живут белорусы, за всю нашу новейшую историю мы никогда не жили. Понятно, достаточно проблем, есть вопросы, нюансы, это все не так просто, но результат такой, который мы сегодня с вами видим. Результат положительный, результат характеризуется улучшением жизни людей. И это сегодня результат работы нашего правительства, результат работы главы государства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич подчеркнул, что справедливая система образования – это наше общее достижение.
2: Нам удалось, опять же, это большое достижение суверенной, современной Беларуси, нам удалось создать справедливую, прозрачную систему получения образования в нашей стране. То есть мы фактически исключили какую бы то ни было коррупцию в вопросах поступления в высшее учебное заведение. Сегодня успех каждого молодого человека зависит не от количества денег в кошельке папы и мамы или от их социального статуса, а исключительно от знаний, которые они в свободном, опять же, формате могли получить, обучаясь в школе либо в колледже. Поэтому вот это очень дорогого стоит. Далеко не у каждого народа мира, не у каждого молодого человека на этой планете есть такая возможность, которая сегодня есть у наших молодых белорусов, развиваться и двигаться к своей цели через получение образования в любой сфере. Поэтому, конечно, наша задача сегодня вот это прекрасное достижение сохранить, естественно, совершенствовать его с учетом новых подходов. Мы сегодня не только обеспечиваем вот такую возможность обучаться по любому направлению, основываясь на своих знаниях, если ты достоин этого, если ты знаешь, если ты умеешь что-то делать. Да, мы еще и развиваемся дальше в направлении получения образования и дальнейшего развития наших молодых людей. Мы обеспечиваем, стремимся к тому, чтобы каждый молодой человек, который мечтает там быть инженером, мечтал быть спортсменом, врачом, милиционером, чтобы он помимо своей мечты и образования, корки, которое он получит по итогам окончания обучения, еще мог и реально трудоустроиться в ту сферу, куда он стремится. Получать там опыт, развиваться, соответственно, двигаться к своей профессиональной мечте. Ну, что такое мечта, для каждого человека объяснять не надо, я думаю, каждый знает. Поэтому у нас сегодня есть такой достаточно эффективный, востребованный механизм получения высшего образования, как целевое направление на получение образования, когда человек конкретно четко знает, где он будет работать, какая у него будет профессия. Он не будет стоять на бирже труда, как тысячи, сотни тысяч молодых ребят в Западной Европе сегодня, в таких странах, как Португалия, Испания, там до 30 тысяч молодых ребят безработные. Они сегодня получили специальность инженера-программиста, а работают, ну, тоже профессия, тоже важно, но они не на это учились, они работают официантами. И так до конца, скажем, их профессиональной жизни будет происходить. Поэтому у нас, слава богу, такого нет. Мы сегодня обеспечиваем молодому человеку будущее при условии, что он будет хорошо учиться, будет стремиться, будет вкладывать свой труд, то, что важно сегодня для каждого белоруса. Это, кстати, тоже наша часть нашего менталитета, особенность нашего народа. Только при условии хорошего труда ты сможешь добиться успехов, реализовать свою мечту. И это в полной мере работает вот на примере получения образования любого фактически в нашей стране. Поэтому 46 учреждений высшего образования сегодня готовы принять документы, уже начали принимать документы по конкурсу от наших абитуриентов. Порядка 33 тысяч бюджетных мест будут создавать возможность получать за счет государства образование для наших молодых ребят. И это, еще раз повторю, один из важнейших элементов нашего социально ориентированного молодого белорусского государства, который мы, да, нужно сказать, не без ошибок, но вышлифовали, и сегодня такая возможность у нашей молодежи есть. Сегодня мы здесь, в этом направлении, системно работаем, создавая, еще раз повторю, возможности для личностного роста, для развития, для достижения своей мечты. Поэтому остается только пожелать всем удачи, успехов, дерзайте, достигайте своих целей в жизни. Государство вам будет в этом способствовать. При условии труда, опять же, это очень важное дополнение, про это наши молодые ребята не тоже только, знать, их родители должны знать и понимать это. Только при этом условии работают такие социальные гарантии, как получение образования в нашей стране. Без труда не выловишь рыбку из пруда.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич об эскалации конфликта в Иране. Трампу нужна победа в преддверии выборов в Конгресс.
3: Мы видим, как Трамп судорожно пытается изобразить победу в этом конфликте, потому что ему она крайне необходима в преддверии выборов, которые состоятся уже в начале ноября в парламент, в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Естественно, ему нужна хотя бы одна громкая, мощная, звонкая победа. Поэтому мы видим с вами вот эти качели, то переговоры, то договоренности, то сделка, то потом опять все это дело обостряется. Иранцам прекрасно мы тоже с вами понимаем, никакая сделка не нужна. Им нужна исключительно победа, потому что они многое потеряли, они лишились своего лидера, погибли их граждане, поэтому, естественно, зная, понимая этот гордый героический народ, они не прикроют на это все дело свои глаза и не проглотят это. Поэтому, конечно, они будут исключительно на своих условиях добиваться, если добиваться каких-то реальных соглашений и мира. Естественно, наблюдая за всем этим процессом, наблюдают, в первую очередь, страны-соседи. Там та же Саудовская Аравия, которая традиционно считалась одним из ближайших союзников Соединенных Штатов Америки. И даже они сегодня, как, к примеру, Оман, я уверен, они начинают задумываться о том, как договариваться, как решать вопрос, реально решать, не мнимо из-за океана ради сделки или информационного пиара перед выборами, а реально решать эту проблему в интересах своих народов, в интересах своих государств. И поэтому, действительно, этот конфликт, он еще может способствовать сближению некогда недружеских государств Ирану с ним, и таким образом формирование соответствующей коалиции и мира в этом регионе. Это еще один фактор, который вот вскрыл этот конфликт, начатый Соединенными Штатами Америки. И сегодня это практически происходит во время договоренности, которую мы с вами наблюдаем между Ираном и Оманом.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
5: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
4: А батарейки? Их куда?
5: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
4: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
5: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Глава государства ознакомился с работой местного райагросервиса, работе которых белорусский лидер уделяет пристальное внимание и ориентирует восстанавливать такие организации во всех районах. Президент пояснил, почему этот и другие проекты реализуются именно в Шкловском районе.
1: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Ош, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в район. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Ну, а где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
2: Практически.
1: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок. В сентябре, ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре, мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе. Почему? Потому что, ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то к Круглянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные, поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
0: Александр Лукашенко отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом.
1: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
3: Да, мы так и работаем сейчас.
1: Запчасти, да, взяли сюда, привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника. Продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь. Определенный период, не только гарантию, но и обслуживайте дальше. Так, как за границей мы делаем.
2: Товарищ президент, у нас в стране из 75 райагросервисов, которые такие же услуги оказывают, в 31-м, вот то, что вы говорите, уже создано. То есть они являются опорными центрами для заводов, производящих июля. Половинпром аттестовал этот центр как мультибрендовый для обслуживания, ну, пока мы говорим о гарантийном обслуживании, нашей техники. Гомсельмаша, МТЗ, МАЗа и моторный зал.
1: Прекрасно. Здесь обслуживать надо ту технику и комплектующие, которые производят не только наши заводы, мы покупаем и за пределами. Ну, для них это благо, если они хотят продвигать свою технику здесь.
0: Глава государства обратил внимание, что подобные ремонтные организации наряду со строительными ПМК и другими учреждениями являются базовыми для руководителей районов, чтобы иметь возможность эффективно выстраивать работу.
1: Как председатель райисполкома, как он будет без строительной организации?
2: Никак.
1: Ему ЖКХ еще там надо по мелочи уже. Конечно, производственное крупное здание он уже строить сам не будет под ключ. Наверное, не сможет. Ну и не надо. Ну, если сможет, пожалуйста.
3: Он строит.
1: Ну, он же строит.

0: строить не один?
1: Ферма строить где-то на суп, подрядить.
0: Ферма – это же не проблема. Поставить стаканы, забетонировать и клюшки поставить.
1: Хорошо развивать.
0: Или еще какую-то
1: ферму. Но ФМК должно.
0: Да. Мы его не ограничиваем. Тресты крупные будут выполнять более ответственные
1: более
0: задачи.
1: Более серьезные, да.
0: Да, а ПМК, ну, для председателя исполкома это благо, иначе быть не может.
1: Конечно.
0: Дальше химию мы.
1: Химию тоже мы, Александр Григорьевич, по вашему поручению сделали, восстановили.
0: Полностью восстановлены.
1: Полностью.
0: Там мы можем принимать удобрения.
1: Там мы можем принимать жидкие удобрения, сыпучие удобрения. Подвижные пути отремонтировали, площадку отремонтировали, склады ремонтировали, один сделали.
0: То есть
1: новый.
0: Мы можем принять здесь минеральное удобрение и
1: продать
0: абсолютно тому, кто это, кому надо.
1: Да.
0: Ну, обслуживают Бушкловский район, Белиловичи, Круглые, возможно, Соршик кто-то приедет купить. Ограничиваться никого не надо. Не надо делить Могилевская, Витебская область. У нас страна одна.
2: Александр Лукашенко оценил проведенную реконструкцию, посетил ремонтную мастерскую. Президенту доложили, что при проектировании и строительстве все сделано без изысков, но технологично. Глава государства положительно оценил проделанную работу. Теперь, сказал президент, этот подарок, сделанный для района от имени государства, надо растиражировать в масштабах страны.
0: Надо аккуратненько все просчитать. Ну, где-то будут отклонения там. В каком-то сервисе районном, может быть, из-за логистики еще какие-то небольшие отклонения. Но только с разрешения органов власти. Тогда будет система работать. Самое главное, она будет понятна для крестьян, для руководителей хозяйств. Да что-то для всех будет понятно. Поэтому рынок рынком, но регулировать и наблюдать надо.
3: Правильно.
0: Молодец.
3: Делал, вот если я
0: делал хорошо. Но страшно. Но страшно для тех, кто будет это повторять в районах. Потому что зайти можно испугаться за то, что здесь очень хорошо сделано. Знаешь, оно всегда. Думаешь, как это, мне же это надо делать? И вот это пугает. Ну, это хорошо. Пусть подтягиваются и делают.
2: В ходе поездки в Шкловский район глава государства напомнил о задачах, которые стоят перед началом массовой уборки зерновых. Президент поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сколько убрано ячменя. Глава Минсельхозпрода доложил, что 40%, отметив, что более активной уборке мешали недавние дожди. Теперь погода уже больше благоприятствует проведению уборочной кампании. Президент напомнил, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи – готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправные зернотоки.
4: Точка отсчета.
2: Шкловский агросервис Александр Лукашенко посещал в апреле прошлого года. Тогда ремонтные работы здесь только начинались. Имущественный комплекс был передан в холдинг «Купаловская» в феврале 2025-го. До начала реконструкции на территории агросервиса находилось почти два десятка зданий и сооружений 1950-1975 годов постройки. Было принято решение о сносе части из них и создании на этой территории современной ремонтной организации районного уровня, которая бы задавала стандарты в развитии подобных организаций по всей стране. На прошлой неделе эту тему обсуждали на совещании по отдельным вопросам развития Могилевской области. А при рассмотрении кадровых вопросов Александр Лукашенко заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране. Президент обратил внимание, что в этом районе восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне структуры, в том числе райагросервис, сельхозхимия, передвижные механизированные колонны, льносеменоводческая станция. Что касается райагросервиса, сервиса в Шклове, он более близок к тому образцу, который подходит для тиражирования по районам страны, чем, например, аналогичная структура в Мозырском районе Мозырьтехсервис, на базе которого в апреле этого года прошел семинар-совещание с участием главы государства. Это предприятие, которое уже и обслуживает и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловский райагросервис – это как раз то, что есть в каждом районе, сказал Александр Лукашенко. Важность подобных структур для успешного развития каждого района трудно переоценить, уверен глава государства.
4: Факты на стол.
2: Реконструкция мастерских Шкловского агросервиса на текущий момент практически завершена. Центральная ремонтная мастерская предназначена для капитального ремонта энергонасыщенных тракторов, кормоуборочных, зерноуборочных машин и иной сельхозтехники. Есть также обменный пункт для хранения узлов и агрегатов, станция техобслуживания легковых автомобилей. Проведенная реконструкция позволила создать современный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов. Еще до завершения реконструкции с мая этого года в мастерских начали производить ремонт сельхозтехники ряда местных хозяйств. Для снижения затрат проводятся централизованные закупки запасных частей непосредственно у заводов-производителей. После прохождения аттестации мастерских будут заключены договоры на сервисное обслуживание техники. Сегодня в область координации республиканского объединения «Белагросервис» входят 125 организаций, из них 87 райагросервисов, 13 райсельхозхимий, 4 моторо-ремонтных и 4 ремонтных завода, 6 областных организаций агросервиса и другие организации, в которых работают более 14 тысяч человек. Основными организациями по оказанию услуг по ремонту и техническому обслуживанию полнокомплектной техники, узлов и агрегатов являются 75 организаций. В более чем 30 из них открыты технические центры заводов изготовителей сельскохозяйственной техники. Налажено производство более 250 наименований машин и оборудования. 52 организации агросервиса занимаются сельскохозяйственным производством. Ежегодно организациями агросервиса оказываются услуги по ремонту более 3000 единиц техники. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
4: Хроника событий на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич отметил, что традиции купалья – это национальное достояние Беларуси.
3: Национальное достояние – это то, что нас отличает от других, а, соответственно, то, что делает нас народом, то, что позволяет нам и дает нам право иметь свое собственное государство со своими особенностями, отличиями. Так было всегда. Это классическое, скажем, в таком достаточно простом понимании, одна из основных таких причин, почему мы сегодня белорусы, имеем свою собственную страну, живем по своим собственным законам и движемся по своему собственному белорусскому пути развития. Потому что мы смогли через века сохранить и пронести наши предки, наши традиции, нашу культуру, наши ремесла, наши обряды. И, естественно, если мы и дальше хотим жить в своей собственной стране, мы должны, естественно, сохранять наше национальное культурное достояние, наш язык. Все то, что веками в очень сложных условиях хранили, передавали с поколения в поколение наши предки. Потому что мы с вами прекрасно понимаем и помним из истории, были разные периоды, но наши предки, героические предки, смогли это сделать и передать нам. Наша святая обязанность передать это нашим детям и внукам. А были разные периоды. Были периоды, когда, мы с вами знаем, шляхта, например, элита, она ориентировалась на западную культуру, на польскую культуру. Это было модно, нужно было это, перенять, исповедовать у себя. Но это только маленькая часть общества. Народ, он всегда был верен своим традициям, своей культуре, своим особенностям. И поэтому какую-то часть элиты можно туда-сюда, как и сегодня Запад пытается переманить своей культурой, своими особенностями, купить в конце концов. Но народ, ты, естественно, в этом контексте не обманешь. Потому, конечно, наша республика, она народная республика, наш президент – это выходец из народа, и он прекрасно это понимает. И потому поддерживает нашу культуру, наши традиции. Александрия – это одна из таких ярких форм сохранения нашего национально-культурного богатства. Но мы с вами знаем прекрасно, как президент относится к белорусским художественным промыслам, сохраняя это важное направление нашего национального культурного развития, поддерживая его на системной основе, для того, чтобы были люди, продолжали те традиции изготовления изделий из глины, из дерева, из других, то, что веками было на наших землях. Славянские базары. Одним словом, мы сегодня обеспечиваем культурный фронт сохранения нашей национальной безопасности, сохранения нашего государства в интересах нашего настоящего, в интересах нашего будущего. Наш формат взаимоотношений с нашими друзьями из России, с теми, кто сегодня готов с нами работать, таких людей достаточно, и кто поддерживает нас внутренне, понятно, в сложных условиях на Украине и в других государствах, наш формат взаимоотношений, он основан на взаимоуважении к культуре, к языку, традициям друг друга. Мы не стремимся переломать кого-то или кому-то к чему-то принудить. В этом и есть секрет успеха, в том числе и союзного государства. Мы здесь с уважением относимся к различиям, к особенностям друг друга, к нашей культуре, наоборот, с большим интересом проникаем, смотрим, изучаем и знакомимся с культурами друг друга. Понятно, что Россия многонациональная страна, там очень много культур разных народов, и представители этих народов приезжают к нам, в том числе и на Александрии, вот они были. Им это интересно, они не стремятся, это в противовес западной модели интеграции, западной современной политики, они не стремятся нам навязать что-то свое или уничтожить там какую-то часть нашей культуры, или то, что веками формировалось на наших землях. Они с уважением к этому относятся, так же, как и мы. И это, естественно, укрепляет нашу дружбу, укрепляет наш союз и делает его еще более прочным в этом очень сложном мире. Опять же, повторю, это противовес западной модели интеграции, западной модели международной политики, когда одни народы более сильные, более мощные, стараются уничтожить культуру или в целом народы других, понимая, что стратегия, они, естественно, политтехнологи, спецслужбы, они прекрасно понимают, как захватить народ. Нужно лишить его, его традиций, его основы, фундамента. И тогда, конечно, им становится очень просто, легко управлять, манипулировать таким народом. Поэтому, естественно, они соответствующую политику ведут. Противовес этому всему наш формат взаимоотношений, наш формат взаимообмена культур, знакомства с культурами народов, причем не только наших славянских народов, но и народов всего мира. Это то, что сегодня отвечает интересам человечества, соответствует интересам всей планеты, то, что притягивает все народы вот к дружбе с нами, к взаимодействию с союзным государством, потому что у нас именно вот такое отношение к нашей культуре, и оно подкрепляется конкретными делами, и участие в нашем фестивале в Александрии представителей и России, и Украины, и представителей других народов также, я знаю, присутствовали там, это подтверждает нашу миролюбивую политику и желание общаться, дружить со всеми, сохраняя свой культурный код, сохраняя свой менталитет, сохраняя свои традиции, на фундаменте которых мы строим свое современное белорусское государство.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Шкловский район посетил реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. Глава государства на примере агросервиса в Шклове рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. Президент положительно оценил проделанную работу. Теперь этот подарок, сделанный для района от имени государства, надо растиражировать в масштабах страны, сказал белорусский лидер.
1: Надо аккуратненько все просчитать. Ну, где-то будут отклонения там. В каком-то сервисе районном, может быть, из-за логистики еще какие-то небольшие отклонения, но только с разрешения органов власти. Тогда будет система работать. Самое главное, она будет понятна для крестьян, для руководителей хозяйства.

0: отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом. Главе государства доложили, что по стране уже в 31 Роэгросервисе работают по этой схеме.
1: То есть они являются опорными центрами для заводов. Производящего июля половина Минпром аттестовал этот центр как мультибрендовый для обслуживания. Ну, пока мы говорим о гарантийном обслуживании нашей техники в Омсельмаше, МТЗ, МАЗа и моторных зон.
2: Прекрасно. Здесь обслуживать надо ту технику и комплектующие, которые производят не только наши заводы, мы покупаем за пределами. Ну, для них это благо, если они хотят продвигать свою технику здесь.
0: Белорусско-саудовский деловой совет пройдет в Минске 15 июля. Новая структура будет содействовать развитию внешней торговли между странами и привлечению прямых иностранных инвестиций в Беларусь. Совет будет работать в тесном контакте с государственными органами. Но ключевую роль будут играть ведущие белорусские экспортеры. Напомню, в недавнем интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко выразил надежду на рост объемов экспорта в Саудовскую Аравию. Беларусь внесла предложение по активизации сотрудничества по разным направлениям от сельского хозяйства до образования и технологий. В МВД напомнили о правилах безопасности на дороге в жаркую погоду и во время грозы. При первых признаках недомогания или сонливости водителям следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Людям с хроническими заболеваниями лучше вовсе отказаться от поездок. В грозу не паркуйтесь вблизи деревьев, линий электропередач, слабо закрепленных и конструкций с высокой парусностью. Нужно соблюдать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал. Стоит также отказаться от лишних маневров, резких разгонов и торможений. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 28, в Витебске, Гродно и Минске плюс 25, в Гомеле плюс 22, в Могилеве 26 тепла. Завтра днем в Гродно ожидается плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте 28-30 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Порядок, дисциплина и тотальный контроль хозяйственности. Президент Беларуси поручил наладить восстановление сельхозтехник в каждом районе. Александр Лукашенко в понедельник посетил Шковский район Могилевской области. Глава государства посетил реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. Их восстановление, начатое в апреле 2025-го, практически завершено. Центральный цех предназначен для капитального ремонта энергонасыщенных тракторов, корма и зерноуборочных машин. Есть также обменный пункт для хранения узлов и агрегатов, станции технического обслуживания легковых автомобилей. Президент еще раз пояснил, почему этот и другие проекты реализуются именно в Шкловском районе.
2: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район, здесь Шклове, ну, отчасти Вож, одинаково.

0: по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
1: Практически.
0: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя исполкома и покажем. Ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе. Почему? Потому что, ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что такое, Брянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные, поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
2: Александр Лукашенко отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом.
0: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
3: Да, мы так и работаем сейчас.
0: Запчасти, да, взяли сюда, привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику «Гомсельмаш», вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника. Продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь. Определенный период, не только гарантию, но и обслуживайте дальше. Так, как за границей мы делаем.
4: Товарищ президент, у нас в стране из 75 райагросервисов, которые такие же услуги оказывают, в 31, вот то, что вы говорите, уже создано. То есть они являются опорными центрами для заводов. Производят 5 июля половину пром. Аттестовал этот центр как мультибрендовый для обслуживания, ну, пока мы говорим о гарантийном обслуживании, нашей техники «Гомсельмаша», МТЗ, МАЗа и моторный зал.
0: Прекрасно. Здесь обслуживают надо ту технику и комплектующие, которые производят не только наши заводы. Мы покупаем за пределами. Ну, для них это благо, если они хотят продвигать свою технику здесь.
2: Глава государства заявил, обновленный райагросервис – это не проект локального значения, а стратегическая база, которая в перспективе должна закрывать нужды сразу нескольких районов. Александр Лукашенко подчеркнул, что обновленные райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники.
0: Как председатель райисполкома, как он будет без строительства? Организации. Ему ЖКХ еще там надо по мелочи уже. Конечно, производственно крупное здание он уже строить сам не будет под ключ. Наверное, не сможет. Ну и не надо. Ну, если сможет, пожалуйста.
5: Он строит.
0: Ну, он же строит не один.
3: Ферма строит где-то на субподряд.
0: Ферма это же не проблема. Поставить стаканы, забетонировать и клюшки поставить.
3: Хорошо развивать.
0: Или еще какую-то ферму.
3: Ну, когда должно.
0: Да. Мы его не ограничиваем. Тресты крупные будут выполнять более ответственные
3: более
0: задачи.
3: Серьезные, да.
0: Да, а ПМК, ну, для председателя райисполкома это благо, иначе быть не может.
3: Конечно.
0: Дальше химию мы.
3: Химию тоже мы, Александр Григорьевич, по вашему поручению сделали, восстановили, отремонтировали.
0: Полностью восстановлены. Полностью. Там мы можем принимать удобрения.
3: Там мы можем принимать жидкие удобрения, сыпучие удобрения. Обезные пути отремонтировали площадку, отремонтировали склады. Ремонтировали, один сделал.
0: То есть
3: новый.
0: Мы можем принять здесь минеральное удобрение и продать
3: абсолютно
0: тому, кто это, кому надо.
3: Да.
0: Ну, обслуживать Бушкловский район, Белинчик, Круглый, возможно, Сорши кто-то приедет купить. Ограничиваться никого не надо. Не надо делить Могилевская, Витебская область. У нас страна одна.
2: Александр Лукашенко оценил проведенную реконструкцию, посетил ремонтную мастерскую. Президенту доложили, что при проектировании и строительстве все сделано без изысков, но технологично. Глава государства положительно оценил проделанную проделанную работу.

0: Теперь, сказал президент, этот подарок, сделанный для района от имени государства, надо растиражировать в масштабах страны.
1: Надо аккуратненько все просчитать. Ну, где-то будут отклонения там. В каком-то сервисе районном, может быть, из-за логистики еще какие-то небольшие отклонения. Но только с разрешения органов власти. Тогда будет система работать. Самое главное, она будет понятна для крестьян, для руководителей хозяйств. Да что-то для всех будет понятно. Поэтому принят рынком, но регулировать и наблюдать надо.
2: Правильно.
1: Молодец. Делал хорошо. Но страшно. Но страшно для тех, кто будет это повторять в районах. Потому что зайти можно испугаться за то, что здесь очень хорошо сделано. Знаешь, оно всегда. Думаешь, как это мне же это надо делать? И вот это пугает. Ну, это хорошо. Пусть подтягиваются и делают.
0: Сегодня в область координации республиканского объединения «Белагросервис» входит 125 организаций, из них 87 райагросервисов, 13 райсельхозхимий, 4 моторемонтных и 4 ремонтных завода, 6 областных организаций агросервиса и другие организации, в которых работают более 14 тысяч человек. Основными организациями по оказанию услуг по ремонту и техническому обслуживанию полнокомплектной техники узлов и агрегатов являются 75 организаций. В 31 организации открыты технические центры заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники. Налажено производство более 250 наименований машин и оборудования. 52 организации агросервиса занимаются сельскохозяйственным производством. Ежегодно организациями агросервиса оказываются услуги по ремонту более 3000 единиц техники. Более подробно о рабочей поездке президента в Шкловск район читайте на сайте СББ и в газете СБ «Беларусь» сегодня.
3: Картина дня.
0: В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур государств ЕАЭС. Документ утвердили по итогам 30-го заседания консультационного совета по валютной политике Центробанков Союза. Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, денежно-кредитную политику и подходы к регулированию искусственного интеллекта на финансовых рынках. От Беларуси в заседании участвовал первый зампред Нацбанка Александр Егоров. Для нашей страны цифровые финансы – это развитие платежной системы, технологический суверенитет, безопасность операций и новые возможности для трансграничных расчетов, подчеркнул председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.
4: Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей, ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе.
0: По данным Банка международных расчетов, 86% центробанков мира изучают и внедряют национальные цифровые валюты. Полноценно их ввели 11 стран. Еще более 60 находятся на продвинутых этапах разработки и пилотирования. В тренде и Беларусь. Напомню, в первом чтении принят законопроект о цифровом белорусском рубле. Он должен повысить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, расширить способы платежей и обеспечить высокий уровень сохранности средств. Минск и Бишкек также обсудили создание совместных предприятий по переработке сельхозпродукции в Кыргызстане. Чрезвычайный полномочный посол нашей страны Сергей Малунов встретился с первым замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кыргызского аграрного сотрудничества, в том числе в областях племенного животноводства, ветеринарии и семеноводства. Собеседники уделили особое внимание проектам создания в Кыргызстане совместных предприятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Белорусско-саудовский деловой совет пройдет в Минске 15 июля. Новая структура будет содействовать развитию внешней торговли между странами и привлечению прямых иностранных инвестиций в Беларусь. Совет будет работать в тесном контакте с государственными органами, но ключевую роль будут играть ведущие белорусские экспортеры. Напомню, в недавнем интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко выразил надежду на рост объемов экспорта в Саудовскую Аравию. Беларусь внесла предложение по активизации сотрудничества по различным направлениям, от сельского хозяйства до образования и технологий. В Беларуси корректируется законодательство по защите персональных данных. На общественное обсуждение вынесен проект закона об изменении законов по вопросам защиты персональных данных. Этот документ регулирует отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке операторами и уполномоченными лицами. Изменения направлены на снижение административной нагрузки на организации при обработке персональных данных, повышение защиты персональных данных граждан при их обработке с использованием современных технологий видеонаблюдения, наблюдения, аудиозаписи, автоматизированные обработки персональных данных. Кроме того, документом закрепляется сложившаяся практика применения отдельных норм, уточнены функции Национального центра защиты персональных данных в части правового просвещения граждан и взаимодействия с профессиональным сообществом. Как отмечается в обосновании проекта закона, предлагается исключить из специальных персональных данных сведения, касающиеся членства в профсоюзах. Упрощаются подходы к порядку получения согласия на обработку персональных данных. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси с 13 по 22 июля включительно. В Беларуси замедлились темпы инфляции. В июне годовая инфляция составила 4,3%. В мае она составляла 4,8%, а до этого два месяца держалась на уровне 5,4%. При этом за июнь цены выросли на 0,3%. Что касается продовольственных товаров, в июне в сравнении с маем они выросли на 0,3%, а к декабрю минувшего года на 1,8%. Непродовольственные товары в июне к маю подорожали на 0,1%, а к декабрю минувшего года всего на 1,5%. Больше всего в июне выросли цены на услуги в сравнении с маем на 0,8%, а с декабрем минувшего года на 6,7%. Напомню, по прогнозу правительства, инфляция по итогам года не должна превысить 7%.
3: Картина дня.
0: Латвия и Эстония вошли в тройку стран Евросоюза по самым высоким темпам сокращения численности населения. Согласно данным Евростата, прибалтийские республики заняли первое и второе места в списке наиболее стремительно вымирающих государств Союза. Примечательно, что депопуляция проходит на фоне общего прироста населения в самом Евросоюзе, где общее число жителей за минувший год увеличилось сразу в 16 странах. Впрочем, европейский прирост обусловлен далеко не позитивным факторами. Единственным ключевым источником увеличения численности остается масштабная миграция. В Финляндии оборудовали подземный комплекс с 5,5 тысячами бомбоубежищ, с саунами, бассейнами и церквями. Подземный город появился под финской столицей, он имеет двойное назначение. Эти объекты строятся городом для чрезвычайных ситуаций, но затем сдаются в аренду. Власти Финляндии строят бомбоубежища на случай ядерного апокалипсиса или вооруженного нападения на страну. Эти строения защищены металлическими дверьми, которые могут выдержать взрывные волны и отразить химическую, биологическую или ядерную угрозу. Единовременно бомбоубежище способно вместить около 1 миллиона человек. Отмечается, что население Хельсинки – это примерно 690 тысяч. При этом в столице Финляндии любое строящееся офисное или жилое здание теперь должно иметь подземное убежище. Польша и Франция начали консультации по проекту общеевропейского ядерного сдерживания. Париж предлагает союзникам проводить совместные учения и размещать стратегические силы на территории европейских государств. Франция также намерена нарастить ядерный арсенал, при этом точное количество боеголовок впредь не будет раскрываться. По данным польских СМИ, запланированы маневры с участием истребителей, способных нести ядерное оружие. Учения могут пройти в районе Балтийского моря на севере Польши. Ранее о готовности разместить на своей территории ядерное оружие также заявляли Финляндия и Литва. В Москве расценивают эти планы как шаг к дальнейшей милитаризации континента. Европейское гостеприимство подошло к концу. Евросоюз готовится официально закрыть двери для украинских мужчин призывного возраста. В Брюсселе и Таллине подтвердили, статус временной защиты для новых беженцев из Украины больше предоставляться не будет. Глава МВД Эстонии прямо заявил, инициатива исходит от самого Киева, который требует вернуть людей, чтобы восполнить потери. Ограничения затронут вновь прибывающих граждан от 23 до 60 лет. Тем временем 4,5 миллиона украинцев, уже находящихся в Европе, пока сохраняют свои статусы, но в ЕС уже говорят о подготовке механизмов возвращения их домой. Мировую экономику ожидает затяжной продовольственный кризис из-за резкого изменения климата. По информации Guardian, надвигающийся феномен супер-эль-ниньо вызовет новый скачок цен на продукты, а его последствия растянутся до 2028 года. Синоптики прогнозируют, что это климатическое явление принесет катастрофические засухи в одни регионы планеты и разрушительные наводнения в другие. Под ударом окажутся крупнейшие мировые производители зерна, риса, сахара и кофе. По оценкам аналитиков, аномалия нанесет двойной удар по поставкам и поднимет стоимость продовольственного сырья почти на 16%. При этом в зоне максимального риска окажутся беднейшие страны, уязвимые к дефициту энергии и удобрений. Китай усиливает позиции в мировой робототехнике. За первые 5 месяцев этого года страна экспортировала почти 10,5 миллионов роботов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов. По данным таможенных органов КНР, поставки идут в более чем 150 стран и регионов. Доминируют роботы для уборки. На них приходится свыше 70% стоимости экспорта. Однако растет и спрос на промышленные и бионические интеллектуальные модели. Их используют в научных исследованиях, медицине и сфере социальных услуг. Китайские производители отмечают, глобальный интерес к робототехнике растет, а расширение линейки интеллектуальных устройств делает отрасль одним из самых динамичных сегментов высоких технологий.
3: Картина дня.
0: Военные ведомства Беларуси и Азербайджана обсудили сотрудничество. В Центральном доме офицеров состоялись переговоры между начальником Генерального штаба, первым замминистра обороны Беларуси Павлом Муравейко и первым замминистра обороны Азербайджана, начальником Генерального штаба азербайджанской армии Керимом Велиевым. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути по интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес. Павел Муравейко отметил, что белорусско-азербайджанское сотрудничество во многом основывается на доверительных отношениях глав двух государств, что создает основу для развития взаимодействия, в том числе между военными ведомствами. Уверен, что существующее направление – это лишь первая ступенька развития более широкого, более активного взаимодействия. Мероприятия, включенные в совместный план, реализуются как никогда активно. Львиную долю в этом играет личный вклад министра обороны Азербайджана и те теплые отношения, которые складываются между руководителями соответствующих ведомств, подчеркнул Павел Муравейко. После переговоров стороны почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, возложив венки и цветы к монументу Победы. В Беларуси скорректирован механизм ценового регулирования. В стране изменен перечень товаров, на которые будут распространяться ценовые ограничения. Речь идет о максимальной надбавке. В зону особого внимания попадают хлебобулочные изделия, разделанное мясо и рыба, которые произведены непосредственно в торговых сетях. Решение принято в связи с обращениями граждан. Белорусы неоднократно указывали на то, что продукция, произведенная в торговых объектах, дороже той, что представлена в фирменных магазинах производителей. Соответствующие изменения внесены в нормативную базу, регулирующую вопросы ценообразования. Все подробности рассказал замминистра антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун.
2: Ценовое регулирование, оно действует с 2022 года. И изначально из того перечня, который составил более 300 наименований, постоянно проводилась работа по, значит, сокращению его. И, в принципе, исходя из той ситуации на рынке, ценовой стабильности, которая сложилась в первом полугодии, мы можем сделать вывод о том, что все-таки 713-е оно сделало свою работу, оно позволило обеспечить ценовую стабильность на рынке. И мы видим по многим товарам непродовольственным, что наблюдается дефляция. И мы надеемся и уверены, что данная ситуация сохранится.
0: Данная мера направлена на обеспечение ценовой стабильности и защиту интересов покупателей. Контроль за соблюдением новых параметров будет осуществляться профильными ведомствами. Вузы Беларуси начали основной прием документов от абитуриентов. На бюджет прием документов продлится по 17 июля. С 18 по 25 число пройдут внутренние вступительные испытания, а зачисление завершится 27 июля. Прием документов на платную форму обучения также уже стартовал. Он продлится по 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Отмечу, зачисление платников завершится 3 августа. На получение государственного знака качества в этом году претендует 260 товаров. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова. По ее словам, традиция вручения знаков качества действительно получила новое дыхание по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко. В этом году уже в третий раз проводится конкурс на государственный знак качества. К этому дню подано 260 заявок от 150 предприятий Беларуси. Сейчас работают экспертные комиссии, которые оценивают продукцию по 5 критериям, образующим пятиугольник знака качества. Это безопасность, экологичность, технологичность, инновационность и эстетичность. Все профильные государственные органы до 1 августа представят свои экспертные оценки в баллах. Затем секретариат конкурсной комиссии определит победителей и представит их на республиканскую аттестационную комиссию, которая пройдет уже осенью. Итоги этого года планируют подвести до октября. В Минской области капитально отремонтируют 120 жилых домов. За первые полгода уже обновили 33 многоквартирных жилых объекта общей площадью более 75 тысяч квадратных метров. Только в Молодечнинском районе с начала 2026-го ввели в эксплуатацию после капремонта 4 дома, а в Смолевичском специалисты завершают работы на последних объектах, рассказал замдиректора предприятия Смолевичское ЖКХ Михаил Верин.
5: Запланировано проведение капитального ремонта по Смолевичскому району в количестве 5 жилых домов общей площадью 5300 квадратных метров. За первое полугодие при плане 900 метров квадратных ввода в эксплуатацию выполнено 1400 метров квадратных. На сегодняшний день работы ведутся по 3 объектам. Работы ведутся по замене кровли, отмостки, входной группы, отопления, водопровода.
0: Отмечу, в этом году в жилфонде установили 18 новых лифтов, которые пришли на смену устаревшему оборудованию. Всего в Минской области планируют заменить 34 подъемные кабины. В Беларуси темпы уборочной кампании превышают прошлогодние по всем областям. В нашей стране намолочено 416 тысяч тонн озимого ячменя. Убрано 100 тысяч гектаров площадей, что составляет 40% от плана. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность 42 центнера с гектара. В Брестской области намолочено 135 тысяч тонн озимого ячменя, в Гомельской – 98 тысяч тонн. Аграрии Гродненщины положили в закрома 92 тысячи тонн урожая. Параллельное сельхозхозяйство продолжает заготовку кормов. Скошено трав вторым укосом на площади 431 тысяча гектаров, что составляет 43% от плана. Сена в стране заготовлено свыше 300 тысяч тонн, сенажа более 9,5 миллионов тонн. Федерация профсоюзов Беларуси запустила горячую линию для аграриев. Под особым вниманием оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация безопасных условий труда, санитарно-бытовых помещений, учет рабочего времени и сверхурочной работы, эксплуатация оборудования в мехмастерских и на зерноочистительно-сушильных комплексах, предоставление горячего питания и питьевой воды. Если ситуация требует дополнительного изучения, специалисты готовы оперативно выехать непосредственно в организацию и оказать практическую помощь в разрешении спорной ситуации. Госавтоинспекция начинает масштабные проверки сельхозтехники на дорогах, рассказала начальник отделения Главного управления МВД Беларуси Вероника Романькова.
6: В стране буквально несколько дней назад началась уборочная кампания, и следует напомнить всем участникам дорожного движения, в первую очередь водителям сельхозтехники, о неукоснительном соблюдении действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Нередким становятся случаи, когда водители сельхозтехники позволяют себе двигаться по дорогам общего пользования с разложенной жаткой. Такой транспорт подпадает под определение крупногабаритный. В любом случае возникают ситуации на дорогах, когда следует на короткие расстояния перевести сельхозтехнику, и в этом случае следует, конечно, сложить жатку. Но если транспортное средство пересекает дорогу общего пользования с нарушениями, то в данном случае ответственность возлагается на должностное лицо, которое выпустило этот транспорт на этот маршрут.
0: Если транспортное средство пересекает дорогу общего пользования с нарушениями, в данном случае ответственность возлагается на должностное лицо, которое выпустило этот транспорт на этот маршрут. Сельхозтранспорт, который двигается с нарушениями правил дорожного движения, в данном случае на водителей, может быть наложен штраф в размере от 5 до 50 базовых величин.
6: Госавтоинспекция в этом году и в этом периоде, естественно, возьмет на контроль передвижение всех водителей самоходных машин, крупногабаритного транспорта, который касается сельхозтехники. И хотелось бы напомнить также и предвосхитить нарушения со стороны водителей, в том числе и должностных лиц, не выпускать в работу сельхозтехнику с нарушениями, с непройденным техническим осмотром, с нарушением технического состояния транспорта, а также проверять перед выходом в рабочую смену состояние водителя, чтобы он был в здравом состоянии и ни в коем случае в состоянии опьянения, а также чтобы у водителей были полностью в соответствии водительские удостоверения для управления соответствующей техникой.
0: В Беларуси планируют пересмотреть подход к медкомиссиям для водителей старше 70 лет. Все дело в том, что пожилые автомобилисты стали чаще попадать в ДТП, и это обстоятельство теперь хотят учитывать при допуске к управлению транспортом. За полгода водители старше 70 лет совершили 62 аварии, в которых 65 человек пострадали, шестеро не выжили. Сведения о ситуации на дорогах страны милицейское ведомство довело до Минздрава, считая, что информацию нужно принять во внимание при медосвидетельствовании пожилых водителей для принятия решения о допуске к управлению автотранспортом. Правда, о каких-либо планах ужесточить подходы к проверке здоровья этой категории желающих водить или изменить для них периодичность медкомиссии, пока не сообщается. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: болит припев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна – континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко ознакомился с ходом реконструкции Шкловского агросервиса. В Беларуси будут регулировать цены на произведенную в объектах торговли продукцию общепита. За государственный знак качества в этом году поборются 260 товаров.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня посетил Шкловский район Могилевской области. Глава государства ознакомился с работой местного райагросервиса, работе которых белорусский лидер уделяет пристальное внимание и ориентирует восстанавливать такие организации во всех районах. Президент пояснил, почему этот и другие проекты реализуются именно в Шкловском районе.
2: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти вошь, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в район. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Ну, а где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь делать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране, много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
3: Практически.
2: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок. В сентябре, ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре, мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе. Почему? Потому что, ну, надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами.

0: с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом.
1: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
2: Да, мы так и работаем сейчас.
1: Запчасти там взяли сюда, привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику Гомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь. Определенный период, не только гарантию, но и обслуживайте дальше. Так, как за границей мы делаем.
3: Товарищ президент, у нас в стране из 75 райагросервисов, которые такие же услуги оказывают, в 31, вот то, что вы говорите, уже создано. То есть они являются опорными центрами для заводов, производителей.
4: Юля, Минпром аттестовал этот центр как мультибрендовый для обслуживания, ну, пока мы говорим о гарантийном обслуживании нашей техники. Гомсельмаш, МТЗ, МАЗа и моторный зон.
1: Прекрасно. Здесь обслуживать надо ту технику и комплектующие, которые производят не только наши заводы, мы покупаем за пределами. Ну, для них это благо, если они хотят продвигать свою технику здесь.
0: Глава государства обратил внимание, что подобные ремонтные организации наряду со строительными ПМК и другими учреждениями являются базовыми для руководителей районов, чтобы иметь возможность эффективно выстраивать работу.
1: Как председатель райисполкома, как он будет без строительной организации?
3: Никак.
1: Ему ЖКХ еще там надо по мелочи уже. Конечно, производственное крупное здание он уже строить сам не будет под ключ. Наверное, не сможет. Ну и не надо. Ну, если сможет, пожалуйста. Он же строит не один.
2: Фермы строят где-то на субподрядке.
1: Ну, фермы – это же не проблема. Поставить стаканы, забетонировать и клюшки поставить.
2: Хорошо развивать.
1: Или еще какую-то
2: фирму. Но ФМК должно.
1: Да. Мы его не ограничиваем. Тресты крупные будут выполнять более ответственные
2: более
1: задачи.
2: Серьезные, да.
1: Да, а ПМК, ну, для председателя райисполкома это благо, иначе быть не может.
2: Конечно.
1: Дальше химию мы.
2: Химию тоже мы, Александр Григорьевич, по вашему поручению сделали, восстановили,
1: отремонтировали. Полностью восстановлены.
2: Да, полностью.
1: Там мы можем принимать удобрения.
2: Там мы можем принимать жидкие удобрения, сыпучие удобрения. Подъездные пути отремонтировали, площадку отремонтировали, склады. Ремонтировали, один сделали.
1: То есть
2: новый.
1: Мы можем принять здесь минеральное удобрение и продать
2: абсолютно правильно.
1: Тому, кто это, кому надо.
2: Да.
1: Ну, обслуживают Бушкловский район, Белыловичи, Круглые, возможно, Соршик кто-то приедет купить. Ограничиваться никого не надо. Не надо делить Могилевская, Витебская область. У нас страна одна.
0: Александр Лукашенко оценил проведенную реконструкцию, посетил ремонтную мастерскую. Президенту доложили, что при проектировании и строительстве все сделано без изысков, но технологично. Глава государства положительно оценил проделанную работу. Теперь, сказал президент, этот подарок, сделанный для района от имени государства, надо растиражировать в масштабах страны.
1: Надо аккуратненько все просчитать. Ну, где-то будут отклонения там. В каком-то сервисе районном, может быть, из-за логистики еще какие-то небольшие отклонения. Но только с разрешения органов власти. Тогда будет система работать. Самое главное, она будет понятна для крестьян, для руководителей хозяйств. Да что-то для всех будет понятно. Поэтому рынок рынком, но регулировать и наблюдать надо.
3: Правильно.
1: Молодец.
3: Делал, вот если я
1: делал хорошо. Но страшно. Но страшно для тех, кто будет это повторять в районах. Потому что зайти можно испугаться за то, что здесь очень хорошо сделано. Знаешь, оно всегда. Думаешь, как это, мне же это надо делать? И вот это пугает. Ну, это хорошо. Пусть подтягиваются и делают.
0: В ходе поездки в Шкловский район глава государства напомнил о задачах, которые стоят перед началом массовой уборки зерновых. Президент поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сколько убрано ячменя. Глава Минсельхозпрода доложил, что 40%, отметив, что более активной уборке мешали недавние дожди. Теперь погода уже больше благоприятствует проведению уборочной.

0: компании. Президент напомнил, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи – готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправные зернотоки.
1: Точка отсчета.
0: Шкловский агросервис Александр Лукашенко посещал в апреле прошлого года. Тогда ремонтные работы здесь только начинались. Имущественный комплекс был передан в холдинг «Купаловская» в феврале 2025-го. До начала реконструкции на территории агросервиса находилось почти два десятка зданий и сооружений 1950-1975 годов постройки. Было принято решение о сносе части из них и создании на этой территории современной ремонтной организации районного уровня, которая бы задавала стандарты в развитии подобных организаций по всей стране. На прошлой неделе эту тему обсуждали на совещании по отдельным вопросам развития Могилевской области. А при рассмотрении кадровых вопросов Александр Лукашенко заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране. Президент обратил внимание, что в этом районе восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне структуры, в том числе райагросервис, сельхозхимия, передвижные механизированные колонны, льносеменоводческая станция. Что касается райагросервиса в Шклове, он более близок к тому образцу, который подходит для тиражирования по районам страны, чем, например, аналогичная структура в Мозырском районе «Мозырьтехсервис», на базе которого в апреле этого года прошел семинар-совещание с участием главы государства. Это предприятие, которое уже и обслуживает и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловский райагросервис – это как раз то, что есть в каждом районе, сказал Александр Лукашенко. Важность подобных структур для успешного развития каждого района трудно переоценить, уверен глава государства.
1: Факты на стол.
0: Реконструкция мастерских Шкловского агросервиса на текущий момент практически завершена. Центральная ремонтная мастерская предназначена для капитального ремонта энергонасыщенных тракторов, кормоуборочных, зерноуборочных машин и иной сельхозтехники. Есть также обменный пункт для хранения узлов и агрегатов, станция техобслуживания легковых автомобилей. Проведенная реконструкция позволила создать современный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов. Еще до завершения реконструкции с мая этого года в мастерских начали производить ремонт сельхозтехники ряда местных хозяйств. Для снижения затрат проводятся централизованные закупки запасных частей непосредственно у заводов-производителей. После прохождения аттестации мастерских будут заключены договоры на сервисное обслуживание техники. Сегодня в область координации республиканского объединения «Белагросервис» входят 125 организаций, из них 87 райагросервисов, 13 райсельхозхимий, 4 моторо-ремонтных и 4 ремонтных завода, 6 областных организаций агросервиса и другие организации, в которых работают более 14 тысяч человек. Основными организациями по оказанию услуг по ремонту и техническому обслуживанию полнокомплектной техники, узлов и агрегатов являются 75 организаций. В более чем 30 из них открыты технические центры заводов изготовителей сельскохозяйственной техники, налажено производство более 250 наименований машин и оборудования. 52 организации агросервиса занимаются сельскохозяйственным производством. Ежегодно организациями агросервиса оказываются услуги по ремонту более 3000 единиц техники. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

direction of the groove.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди, лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 26-28, в Гомеле и Витебске плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране переменная облачность, кратковременные дожди лишь в Минске и Витебске без существенных осадков.